знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты...

0: на Среднем Урале, 7 часов утра. Всем доброе утро!
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В 2027 году в системе среднего профессионального образования Нижнего Тагила создадут два образовательно-производственных кластера, сообщает пресс-служба администрации города. На базе Нижнетагильского колледжа транспорта и Нижнетагильского профессионального колледжа имени Демидова появятся новые корпуса и мастерские с современным оборудованием. Средства на реализацию выделены в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Объем грантовой поддержки превысит 420 миллионов рублей. Из них 200 миллионов будет направлено из федерального бюджета, 180 из областного, чуть более 40 миллионов рублей составят средства предприятий-партнеров. В Свердловской области 44 участника специальной военной операции примут участие в сентябрьских выборах после успешного прохождения предварительного голосования «Единой России». Об этом сообщили в региональном отделении партии. Как следует из результатов праймерис, трое участников СВО могут стать кандидатами на выборах в Госдуму. Еще около 10 победителей могут принять участие в выборах депутатов Заксобрания Свердловской области, остальные в кампаниях по формированию муниципальных дум. В Свердловской области начнут выдавать государственные регистрационные номера с новым кодом региона 166. 10 июня состоится торжественная церемония вручения первых номерных знаков новой серии, сообщили в региональной госавтоинспекции. Новые номера будут соответствовать действующим государственным стандартам и сохранят привычный формат. При этом автомобилистам, уже имеющим госномера с кодами 66, 96 или 196, менять их не потребуется. Ранее выданные номера остаются действительными. В Екатеринбурге проходит международный фестиваль китайского кино. Площадкой для его проведения стал Дом кино. Посетить показы смогут все желающие до 11 июня бесплатно, уточняет Департамент информполитики Свердловской области. Фестиваль – часть программы культурного обмена между Россией и Китаем. Одновременно мероприятия пройдут в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем до 23 градусов со знаком плюс. Переменная облачность, ветер юго-западного направления. Днем ожидаются дожди.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Добрейшее.
1: Доброе утро.
0: Не можем сказать солнечное, доброе солнечное.
1: Но уже. Позитивное.
0: Да, но доброе.
1: Приятное.
0: Приятное, средненедельное, хотя сегодня у нас предвыходной день.
1: Да, это звучит хорошо, обнадеживающе.
0: Да, среда короткой недели. Напоминаю, что 12 число праздничный день, поэтому у нас тут
1: настраиваемся на выходной, да, на большой, хороший выходной. Ну что, не смотрим на погоду, не обращаем на нее внимания вообще никакого.
0: Да, главное дружеское плечо, если рядом, солнце, улыбка и все хорошо. Вот, допустим, Алина Герин, которая здесь напротив меня всегда.
1: Да,
0: сидит,
1: это я.
0: Да, улыбается, смотрит, и вот она мне сегодня очень даже помогла. Да, Александр Данилов, тоже всем привет.
1: Да, доброе утро.
0: Опаздываю сегодня на работу. А у нас здесь парковочка такая, что стоят только две наших машины, в это время,
1: да. Кто еще может стоять?
0: Да, в такое раннее время около офиса Экорадио. Вот. Я подъезжаю, а она уже паркуется. А я немножко опаздываю. Вижу, что не успеваю к началу. Но тут уже все, уже дружеское плечо, все уже понимает, уже она видит. Ускорилась.
1: Я рванула,
0: бежит потихонечку.
1: Думаю, кто, если не я, расскажу, сколько времени
0: сколько
1: на среднем урале.
0: Как,
1: без меня?
0: Да. А может быть, это просто от дождика драпануло?
1: Нет, это не...
0: На любимую работу.
1: Да, дождь здесь совсем ни при чем. Я бегу на работу так, всегда.
0: Да, так что, друзья...
1: В припрыжку,
0: с хорошим настроением.
1: Да.
0: День хоть и не солнечный, но все равно что-то хорошее нам принесет. Обязательно?
1: Да, обязательно. Это 100%. Оставайтесь с Экорадио, тогда ваш день будет на 200% позитивным, но у нас впереди самая лучшая музыка для вас.
0: Да, музыка, а в финале часа у нас еще розыгрыш от вилки-ложки.
1: Да, вкусно позавтракаем.
0: В этом часе.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Экорадио. Твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Санаторий «Леневка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-628. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Леневка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Счастье есть, если мы его сами создаем. Об этом надо помнить всегда, потому что, как говорится, красота в глазах смотрящего. Ну да, и вообще, да, да, что да, мы говорим, да, то оно и генерируется. Вот.
1: Да, это прям правда. Я в это верю.
0: Ну, так оно
1: это
0: так
1: работает.
0: И, так, да, так оно и есть. Я продолжаю свою тему опозданий. Сегодня проснулся. Есть же такое выражение, что как будто бы достаешь не с той ноги. Я бы добавил...
1: Встаешь не с той руки?
0: Встаешь не в тех носках. Идешь, уходишь не в тех носках. Да, одел носки, выхожу, чувствую, что носок у нас мне, к сожалению, такой. С вентиляцией оказался. Палец как бы пробился.
1: Наружу.
0: Наружу, да?
1: Пусти меня.
0: Пусти меня, говорит. Хочу быстрее пойти замочить ноги.
1: Так.
0: И вот, время-то уже перебываться некогда, уже забежал обратно, взял там еще комплект носков, который лежал прямо в первой пачке под рукой. Вот сейчас на работу приехал, думаю, сейчас переодену, переодеваю, а там тоже, опачки, решето. Во втором комплекте носков, второй, один носок тоже.
1: Ну вот мы вчера обсуждали подарки. Я думаю, что тебе нужно подарить носки.
0: Да, кстати.
1: И чтобы не было такого.
0: Кстати, да. Это носки, это расходники, его можно дарить не обязательно 23 февраля.
1: Ну вот, как всегда. Неожиданный подарок, всегда. Просто в рандомную среду.
0: В рандомную среду.
1: В общем, у тебя кардио было небольшое, да, утром?
0: Да, небольшое кардио.
1: Ну ничего, взбодрился.
0: Да.
1: Взбодрился. Я вчера новость прочитала. Значит, вот мы все с тобой про котов, да про котов. Всю неделю про котов говорим.
0: Не говори, что это кошачья неделя.
1: Кошачья неделя, да. Вчера попалась мне новость, значит, спать с собаками полезнее, чем с котейками. Вот так вот. Мы... наконец-то, да, где-то собачники, да, вот,
0: да,
1: они, вот мы.
0: Я всегда это говорил, да.
1: Да, значит, исследование показало, что качество сна у собачников и самочувствие после пробуждения гораздо лучше, если они пускают в кровать питомца. Это первый момент. И эксперты связывают это с чувством комфорта, безопасности рядом с пушистым, а также большей активностью из-за прогулок. Поэтому, если вы берете с собой в кровать котейку, то такого не будет. Если у вас есть и кошка, и собака дома, то лучше спать с собакой, чем с кошкой.
0: Да, да.
1: В общем,
0: наверное, да.
1: Больше уюта, это... больше безопасности, больше комфорта, больше какого-то такого...
0: Да, конечно, они же собаки они сами по себе побольше, потеплее, это все они там это сам. Но давайте не забывать о гигиене все-таки.
1: Нет, это понятно.
0: Да, то есть если вы сначала погуляете с собакой, то не надо сразу лезть.
1: Есть.
0: Тут у нас, знаешь, не слушатели.
1: Нет, это конечно, да. Морда, лапы должны быть чистыми, это 100%. Если у вас пушистый гуляет в одежде,
0: то он должен купаться чаще, чем вы, по факту.
1: Да.
0: Шампунь у него гораздо лучше, чем у вас.
1: Это да, да.
0: Скажем честно.
1: Это скажем, да.
0: Скажем честно, косметика у него даже получше.
1: Так, ну и, в принципе, я знаю, что кошки, у них есть такая функция вставать в 5 утра, будить, бегать ночью, вот это вот все.
0: А, это у них запрограммировано?
1: Ну, большинство кошек так делают.
0: Да, то мне рассказывают, что они все просыпаются каждый раз в 5 утра.
1: Вот, да.
0: Это эволюционно. А вот собака тебе такого не скажет.
1: Ну, не знаю.
0: Я знаю, она будет с тобой. Видит, хозяин спит, ну и ладно, я тоже это. Сон хозяина — это святое.
1: Да.
0: Ну, если уж, конечно, там уже не час дня уже, и там уже собака не гулена со вчерашнего дня, она там уже скажет, ну хозяин, ты уже имей совесть-то уже, лапа тебя уже, ну, я все понимаю, ну.
1: В общем, спим с нашими друзьями.
0: Да. Ура, собачники.
1: Собачники,
0: на нашей, да. На нашей улице, как говорится,
1: праздник. Праздник, да.
0: И у нас косточку подвезли под этот, под кустик.
1: Да, в общем, да, друзья, не забываем о качестве сна. Это важно.
0: Это важно. Сон – это важно. Как поспишь, так и проснешься. Всем доброе утро.
1: Слушай, хорошо. Логично.
0: Логично, да.
1: Как поспишь, так и проснешься.
0: Поехали дальше.
2: Твое утро. Твой ритм.

0: Эх, какие они вот все-таки ты как-то забудешь, а я тебе в ответ. Вот это как называется, вот тогда. Мне когда недобрый, а наоборот, вот это злопамятный. Забудешь, не забудешь.
1: Я просто очень хочу чихнуть. И я сдерживаю себя.
0: А ты знаешь, что когда чихают, это как бы подтверждение, да, так оно и есть.
1: Да, да.
0: Так что...
1: Ой, ну вроде отошло.
0: Отошло?
1: Приступ отошел, да.
0: Ну ладно.
1: Все, я готова. Значит, у нас, да, 10 июня сегодня, и мы обсуждаем очень
0: вот эта тема,
1: милую, такую добрую, такую ностальгическую тему.
0: А я даже не хочу читать варианты ответов. Давай, а ты продолжай.
1: Да, потому что сегодня день рождения Союз мультфильма. Да, да, мультфильмы этой легендарной студии подарили нам любимых героев. Вот, и мы сегодня выясняем, какой герой Союз мультфильма больше всего похож на вас.
0: Вот, я даже сейчас не смотрю варианты ответов.
1: Так.
0: Я сразу скажу, я думаю, что, ну, мне просто как бы говорили, что почтальон Печкин.
1: Ну да, слушай. Точно! Да!
0: На велосипеде.
1: Да, точно!
0: Почему я такой злой был? Потому что на велосипеде не было.
1: Слушай, это прям стопроцентное попадание, да.
0: Вот так вот.
1: Но тут, к сожалению, нет этого варианта ответа.
0: Да, ну вы напишите, вы даже... А вот давайте-ка вот так вот сделаем. Вы не смотрите просто варианты. Подумайте, вспомните, как вас друзья называли, близкие, ну, с кем сравнивали. И напишите нам, очень интересно. А можете даже позвонить. Вообще будет прикольно. Ну, если не стесняетесь.
1: Да, но у нас есть варианты, значит, Кот Матроскин, практичный, да, и хозяйственный, Карлсон, душа компании, Винни-Пух, любит вкусно поесть, и Чебурашка, добрый и верный друг.
0: Да, ну, хорошие варианты, все прямо ностальгические, все прямо милые такие, мумушные, мимичные.
1: Винни-Пух. Кстати.
0: Любит вкусно поесть и застрять.
1: Да.
0: И застрять. Так, как там они пришли к ролику, да, такие, так, а что, у вас ничего нет? А что, вы даже позавтракать не останетесь?
1: Да. Ну, я тут хранила эту новость, хранила специально для этой темы, значит, про кота Леопольда снимут полнометражный фильм.
0: Да, господи, боже
1: вот
0: мой.
1: Так
0: отстаньте,
1: вот.
0: Отстаньте, зачем?
1: Действия перенесут в современность.
0: Я не могу себе представить, потому что по-любому компьютерный будет.
1: Создатели обещают экшен.
0: Ой, боже мой.
1: Трюки.
0: Ой,
1: и юмор.
0: Звучит очень страшно.
1: Ой, в общем, да. Но на историях о коте Леопольде выросло несколько поколений зрителей, поэтому, видимо, хотят сохранить вот это зерно.
0: Ой, как бы я боюсь, чтобы...
1: Ну, слушай, Чебурашка-то вон как хорошо всем пошел.
0: Ну,
1: собирает кассовые.
0: Хочется мне сравнить, чтобы зерно проросло, куда его нужно положить, чтобы оно проросло.
1: Ну,
0: вот
1: слушай.
0: Оно там вот
1: и слушай.
0: Ну, ладно, давайте жить дружно, как говорил кот Леопольд. Он же говорил это.
1: Да.
0: Давайте жить
1: дружно.
0: И слушать музыку.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Только радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: взойдет солнце и над Уралом, и раздует все тучи. Но солнце солнцами, солнце солнцем, а звезды никуда не денутся. Они всегда над нами, даже если их не видно. И они нам что-то говорят. А что говорят, мы сейчас вам расскажем. Гороскоп на Эко-радио.
1: Овны, сегодня вам придется немного сбавить темп и учитывать интересы окружающих. Не все вопросы получится решить в одиночку, и скорее преимущество, чем недостаток.
0: Тельцы, сегодняшний день поможет укрепить то, что уже создано. День особенно удачен для финансовых вопросов, обсуждения совместных планов и решения бытовых задач. Не исключено, что старый проект или идея вновь напомнит о себе.
1: Близнецы, для вас этот день станет одним из самых насыщенных на неделе. Общение, встречи и поток информации будут сопровождать вас практически с утра до вечера. При этом важно не превращать каждую беседу в спор.
0: Раки, сегодня вам будет проще разобраться в собственных эмоциях и понять истинные причины некоторых переживаний. Возможно, ситуация, которая казалась сложной, постепенно начнет проясняться. День подходит для семейных дел и восстановления отношений.
1: Львы, среда предоставит возможность проявить свои способности, но без лишней демонстративности. Не исключены приятные новости в профессиональной сфере.
0: Девы, сегодня особенно хорошо будут получаться дела, требующие аккуратности и внимательности. Вы сможете найти решение там, где другие увидят только сложности. День подходит для работы с документами, планирования, анализа. Ну, это уже как будто
1: ну,
0: бы...
1: Ну, это уже все,
0: как
1: да.
0: всегда.
1: Весы, среда может поставить вас перед необходимостью сделать выбор между привычным и новым. Интуиция будет подсказывать одно, а логика другое. Не принимайте решения под давлением окружающих.
0: Скорпионы. Сегодня вы сможете увидеть скрытый смысл происходящих событий. Ваша наблюдательность поможет избежать ошибок и вовремя скорректировать планы.
1: Стрельцы, день принесет желание двигаться вперед и расширять горизонты. Возможно, появится новая цель или идея, которая вдохновит вас на дальнейшие действия.
0: Козероги, сегодня потребуется дисциплина и умение правильно распределять силы. Не все задачи одинаково важны, поэтому стоит заранее определить приоритеты в финансовых вопросах, лучше избегать поспешности.
1: Водолеи, сегодня могут появиться необычные идеи или неожиданные предложения. Некоторые события будут развиваться не по вашему сценарию, но это позволит увидеть новые возможности.
0: Рыбы, для вас день пройдет под знаком вдохновения и внутреннего спокойствия. Возможно, вы найдете ответ на вопрос, который давно не давал покоя. Хорошее время для творчества, отдыха и общения с близкими людьми сегодня у вас. Так, ну а у нас на этом гороскоп все. Далее Боб Синклар, небольшая реклама и розыгрыш от вилки-ложки. Так что будьте рядом.
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай.

радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: Так, время подкрепиться вместе с вилкой, ложкой, и это все сделать практически бесплатно.
1: Да, фермерские кафе «Вилка, ложка» предлагают гостям завтраки из деревенских продуктов. Сеть кафе известна своим быстрым обслуживанием и уютной атмосферой. Разыгрался аппетит? Заглядывайте в ближайшее фермерское кафе на завтраки из деревенских продуктов с семьей, друзьями или коллегами. Мы разыгрываем каждый день 500 бонусных баллов. Чтобы их получить, нужно просто

0: ответить на вопрос.
1: 416666 номер нашего телефона. Прямо сейчас берите свои смартфоны и набирайте 83435 416666, потому что это надо сделать быстро. Вот кто-то писал первый, быстро и проснулся. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Доброе утро. Как вас зовут?
2: Наталья.
0: Наталья, очень приятно. Наталья, как у вас настроение этим утром? Вы уже позавтракали?
2: Не позавтракала, ну, настроение нормально.
0: Нормально. Нормально. Ну, хорошо.
1: Да, да, да, да, да. Смотрите, настроение у вас должно быть и нормально, и немножечко шуточное, потому что вопросы у нас, скажем так, откровенно креативно...
0: креативные, скажем так.
1: Готовы немножечко повеселиться?
2: Поехали. Да.
0: Итак, Наталья, что всегда увеличивается после завтрака и никогда не уменьшается до следующего утра?
2: Желание позавтракать увеличивается.
1: Да?
0: Желание позавтракать. Да.
2: Как раз и до следующего утра.
1: Наталья, слушайте, вы классно.
0: Вы супер.
1: Мы с первого раза не догадались.
0: Я вот читала вопрос, и у меня в голове...
1: У нас возникли разные...
0: Ну, это уже наши проблемы, понимаешь?
1: Да, фрейдовские.
0: Наталья, поздравляем вас и поздравляем вас с вкусным завтраком от фермерского кафе «Вилка Ложка». Оставайтесь, обязательно за эфиром расскажем, как забрать ваш подарок.
3: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка Ложка».

0: Это радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
2: Какими бы ни были ваши планы на лето, семейный кроссовер Белджи X70 станет верным спутником на дорогах. Только до конца июня Белджи X70 по специальной цене от 1 миллиона 919 тысяч рублей плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Успейте получить выгодное предложение.
3: Реклама ООО «Тагиловка». ИН 66-060-34-217. Неоферта. Цена на Белджи X70 в комплектации. Акции с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Специальное летнее предложение от «Европласт». Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от «Европласт».
5: 49-48-16. «Европласт». Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. «Европласт».
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 8 часов утра. Всем доброе утро!
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В праздничные и выходные дни июня на Свердловской железной дороге изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов. В период с 10 по 14 июня назначаются дополнительные рейсы электричек, которые курсируют по выходным дням. Так, 11 и 12 июня назначены дополнительно скорые поезда номер 7089 Екатеринбург-Серов, 12 июня электрички Екатеринбург-Нижний Тагил. Свердловскую область накрыл активный циклон, который принес сильные дожди, грозы, град и штормовой ветер. Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, сообщает Уральский гидрометцентр. Погоду в регионе определяет южный циклон, вышедший на Урал со стороны Каспийского моря. Наиболее интенсивные грозы ожидаются вблизи траектории его смещения вдоль границы Свердловской и Тюменской областей. Однако вероятность гроз и сильных осадков сохраняется практически на всей территории области. В эти дни свердловчанам рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок, не парковать автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и шаткими сооружениями. В Свердловской области прошли масштабные учения поисково-спасательных отрядов, в которых приняли участие около 200 добровольцев. Они отрабатывали действия при поиске людей, потерявшихся в лесу, в условиях максимально приближенных к реальным, сообщили представители Лиза-Алерт. Особое внимание уделялось взаимодействию внутри поисковых групп и алгоритмам действий в темное время суток. К операции привлекли не только наземные группы, но и беспилотники с тепловизорами. Такая техника позволяет обнаруживать людей даже в густом лесу и при плохой видимости. В 2026 году ЕГЭ в Свердловской области сдают более 18 тысяч одиннадцатиклассников. Кроме обязательных русского языка и математики, самыми популярными предметами по выбору стали обществознание, информатика, биология и химия. Губернатор Денис Паслер отметил, что рост интереса к естественным наукам означает увеличение числа студентов, выбирающих инженерные и аналогичные специальности. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем до 23 градусов со знаком плюс. Переменная облачность, ветер юго-западного направления. Днем ожидается.

0: И на этой немножко латиноамериканской ноте мы говорим, что солнца в Тагиле и на Среднем Урале нет, но оно обязательно вернется.
1: Солнце в душе.
0: Солнце в душе. Да.
1: Солнце в настроении.
0: Да, в улыбках и все такое.
1: И в глазах, да, и...
0: И везде.
1: И везде. Значит, Алина Геринг, Александр Данилов.
0: Привет.
1: С вами этим утром, 10 июня. Какой сегодня праздник?
0: Праздник
1: Узнаем.
0: Сегодня? Да
1: какой?
0: Не один сегодня праздник,
1: так
0: а их много.
1: Давай.
0: Сладкоежки. Сегодня можно руки потереть. Сегодня
1: класс.
0: Всемирный день мороженого. Как люблю я
1: мороженое.
0: Все это нам надо, да. Мороженое хорошо, как в своем первозданном виде, так его хорошо, допустим, в кофе класть, в глиссе получится, да?
1: Да.
0: И либо чем-нибудь посыпать, с вареньем поесть, или еще как-то шоколадом, ну, это уже у нас эскимо получается. В общем, World Ice Cream
1: Это вот
0: Day.
1: Как Вовка в 39-м царстве мультик.
0: Да.
1: Во-первых, пирожного, во-вторых, конфет, в-третьих, мороженого. Да, вот это я сегодня.
0: А, да,
1: настроение это... такое.
0: Настроение сегодня у нас мультяшное. Союз мультфильм, потому что отмечает день своего рождения. День рождения киностудии Союз мультфильм сегодня. И им исполняется 90 лет.
1: Ого.
0: Ну, если не врут источники. А в интернете же никто же не врет, да?
1: Нет.
0: Такого не бывает. Так что Союз мультфильм вот уже 90 лет радует нас своими этими героями, которым всех любим. Вспоминаем. Подумайте, на кого вы сегодня похожи. Мы вот, допустим, сегодня выяснили, что я похож на почтальона Печкина где-то, а вот Алина Геринг мы тут обсуждаем.
1: Да, мы как тут будто коллективным бы... разумом решили, что...
0: Что-то вот такое вот няшное, вот из, как котеночек из мультика «Котенок по имени Гав».
1: Да, вот это прям я.
0: Маленький, под дождиком стоит.
1: Да.
0: Когда я вырасту, что там...
1: Да я же...
0: У меня там что-то как-то где-то, я ее спрятал.
1: Да, я ее съел. И вот этот вот легендарный... сейчас я...
0: Они там тоже... Я вот тоже, честно говоря, вот чем хорошо...
1: Давай бояться вместе. Ну, это же просто я. Вот я это.
0: Да, вот чем хороши эти мультфильмы, да? Mm. Те, что образы живут с нами постоянно.
1: Да.
0: И какие-то они вот все вот узнаваемые. И
1: милые,
0: все...
1: добрые, теплые и все в этом роде.
0: Да. Нам тут еще новость подвезли, что хотят переснять «Кольта Леопольда».
1: Да.
0: «Кольта Леопольда».
1: Ну, я не знаю, ты так...
0: Поживем, увидим.
1: Ты очень как-то скептически относишься.
0: Да, скептик.
1: Ну все, ты начал бубнить, и ничего хорошего из этого не выйдет.
0: Хорошо, переходим к следующей.
1: Какой праздник у нас еще? День шариковой ручки. То, чего нам здесь не хватает в той студии.
0: Кстати, да, они постоянно здесь теряются.
1: Они пропадают куда-то.
0: У них вырастают ноги, у них крылья.
1: Да, они уходят.
0: Они уходят, покидают нас. Остаются только карандаши, хотя карандаши тоже ломаются. Ой, ужас. Шариковая ручка, как в свое время, вытеснила перо. Перевую ручку.
1: Да.
0: И говорят, что испортила всему человечеству почерк. Так что это так что-то.
1: Кому, да?
0: Да, ну потому что пером это все такое надо было вести, каллиграфия, там этот почерк был красивый. А когда появилась шариковая ручка, скорость увеличилась. И, короче, и почерк пошел на смарт.
1: Я вот тут читаю, что в 1945 году в Нью-Йорке первая партия ручек вызвала такой ажиотаж, что властям пришлось вызывать полицию.

0: Ну, это какой-то уровень космических технологий, нанотехнологий, да, в то время, наверное. Представляете, какие, какое время мы живем, а? Какие обычные вещи когда-то казались
1: необычными. Ладно. Интересно, что такого могут еще изобрести, чтобы вот вызвать такой ажиотаж?
0: Ну вот я все-таки думаю, все-таки это гуманоидные роботы, которые...
1: О, нет, опять этот страх ты рассказываешь. Ну зачем?
0: Они станут дешевыми, и они у нас будут везде, во всех углах. Вот я думаю, вот это следующий итог.
1: Ой, это страшно.
0: Да, страшно, но страшно интересно. Сказал маленький котенок из союзмультфильма. Поехали дальше, Леди Гага продолжает эфир.
2: Доброе утро. Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Авторадио. Реклама.
1: Стильные и технологичные кроссоверы Амода или брутальные и интеллектуальные Джейку? До конца июня жаркие цены на Амода C5 и Джейку J6 2026 года выпуска от 2 миллионов 70 тысяч рублей. Плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил», Восточное шоссе 3. Успейте поймать привлекательные цены.
2: Реклама. ООО «Тагилавто». ИН-66-060-34-217. Не оферта. Цена на Амода C5 и Джейку J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Милая, ну пожалуйста, ну еще разочек, любимый.
4: Еще?
3: Да.
4: Чтобы прямо жарко?
3: Да.
4: Ладно,
5: тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
3: Я...

0: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое двухслойное «Лесная магия». Ведерко всего 245 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Опа, вот так вот резко, с места в карьер, Феникс был.
1: Феникс хорош. Феникс хорош, но у нас время.
0: Коботанки, да.
1: Да, время пришло, чтобы рассказать вам новость.
0: Ну, как пришло, оно никуда не девалось. Да, но мы об этом молчать не можем.
1: Не можем.
0: Не можем. Вот просто опять животрепещущее зацепило.
1: Ну, опять вот зумеры, вот опять мы, да. Ну, вот как без них. Значит, массово они переезжают на дачи.
0: Так, это очередное исследование.
1: Да, да, да, да, да, да.
0: Серьезные толстые дядьки собрались и начали исследовать этих зумеров молодых.
1: Значит, россияне до 30 лет. Лет. Все чаще покупают участки, восстанавливают старые дома и обустраивают их в современном таком модном стиле из социальных сетей. Причины очень простые.
0: Давай,
1: а что?
0: Давайте,
1: да,
0: подумаем.
1: Да, давайте вместе коллективным подумаем.
0: Причины.
1: А что случилось?
0: Может быть, как бы цены в новостройках немножечко.
1: Немножечко.
0: Ой, не нравится?
1: Да, значит, дорогая городская недвижимость, выгорание и желание жить ближе к природе.
0: О,
1: вот так,
0: выгорание. Выгорание, да, это такое дело, когда выгоришь, то тяжело. Ну, кстати, неплохо, да, выгорать, когда
1: ну,
0: у тебя...
1: Ну, выгорать нужно, да, когда у тебя есть деньги.
0: Ну, когда у тебя,
1: да,
0: допустим, две квартиры, небольшой магазинчик или большой, сдаешь там какой-нибудь торговой сети в аренду, ну, можно и повыгорать.
1: На Бали съездить, повыгорать.
0: Да. Ну, или хотя бы где-нибудь там в Черноисточинске, на пляже.
1: Ну, в принципе, да, одно и то же.
0: Да, вот, или в каком-нибудь, да, загородном даче, коттедже типа дача.
1: Да, посидеть, помедитировать, да, подумать.

0: думать о жизни. Вот. Это да. А когда у тебя как бы...
1: Как бы велосипед?
0: Как бы да.
1: И самокат.
0: И как бы никакого личного пространства нет. Такое... Тяжело, тяжело выгорать,
1: тяжело,
0: понимаете?
1: Да, не успею, нет, а некогда выгорать.
0: Ну что, а что делать? Вот хорошо, мы такие умные сидим, осуждаем. А что делать тогда?
1: Ну что делать, да. Домики покупать, в пригороде жить. Что прикольно, солнышко.
0: О, я вообще мечтаю. Вот я прям вообще, это моя мечта номер один, наверное. Я вот все, я попадаю под это исследование.
1: Ты, кстати, попадаешь, да, ты, кстати, целевая аудитория этого всего исследования. Так что
0: до 30 лет я попадаю. Так что можно верить всем этим исследованиям.
1: Жди домик, жди домик. Я, слушай, тут был в Горбуново вчера, проезжал, там тоже такой домик прикольный построили. Недалеко, вот сразу заворачиваешь за церковь, видишь. Ну что, прямо, это не реклама, мне просто понравилось. Вот, красивое место такое хорошее, удобное. Советую обратить внимание.
0: Но я хотела подальше.
1: А, подальше?
0: Да, где-то около леса.
1: Ну,
0: чтобы было вообще никого рядом.
1: Только имею в виду, там комары.
0: А я...
1: В этом году они вообще летуют.
0: Да, кстати, я вся искусанная.
1: Они бьют все рекорды.
0: Ну, ничего страшного, не сахарная.
1: Ну, не сахарная, да. Ну и комары, ты знаешь, как будто бы не пальцем деланы в этом году. Прямо какие-то на стероидах прямо. Комары.
0: Ну, я буду с этим, за защитой ходить.
1: Котенок по имени Гав.
0: Да. Заведу там тебе и кота, и собаку.
1: Да,
0: и всех,
1: черепаху,
0: всех,
1: да,
0: и черепаху.
1: И крокодила, всех соберем.
0: Да, в лесу буду жить, чтобы...
1: Царица такая будешь.
0: Да, лесная. Главное, чтобы не жаба, знаешь.
1: Точно.
2: Рысь новому дню. Эко-радио рядом.

0: Вот это номер на экране.
1: Вот это да.
2: Вот это номер.
1: Вот это номер. Что у нас сегодня? Номер.
2: Давай, запускаем наш генератор случайных чисел. Что он нам покажет сегодня? Давай, давай, давай. Ну давай, остановимся, нет? Не остановимся. Остановимся.
1: Подожди, подожди. Вот давай сейчас.
2: Так, так, так, так. Ну все, давай. Все, все, остановимся. Ой, ты опять не развернул монитор, мне опять нужно напрягать свое зрение.
1: Проверка зрения от Алины.
2: 415. Сегодня у нас 451, 145, 154, 541 и 514. Если вы счастливый обладатель такого автомобильного номера, то вы нам звоните по телефону 41 66 66. Мы с вами пообщаемся, ну и крутой подарок вам от Экорадио подарим. Все просто.
1: Да, вспомните, вспомните любимого героя из мультфильма.
2: Да.
1: И расскажите.
2: Да, на кого вы похожи.
1: И все, да, или похожи ваши друзья.
2: Или какой ваш просто любимый.
1: Или мы похожи,
2: да,
1: на кого,
2: герой.
1: По голосу. Так, еще раз цифры.
2: Да, 415, 451, 145, 154, 541 и 514. Я вот сейчас увидела, коллега прошел с зонтом. А я вот.
1: А ты без зонта.
2: А я 10-й год себе зонт купить не могу.
1: А да у тебя вон этот четырехколесный.
2: Так а как вот?
1: Полноприводный, так что нормальный. Нормальный
2: зонт.
1: Нормальный у тебя зонт, ничего не переживай, да. Хороший зонтик такой. Всегда.
2: Ну, знаешь, зонт до парковки только работает, а потом что делать?
1: А кто говорил, что мы не сахарные?
2: А, ну да, точно.
1: Кто говорил, что мы не сахарные?
2: Ну, ты все помнишь, а?
1: Да.
2: На тебя так не похоже. Что ты там новость какую-то открыл, хочешь прочитать?
1: Мы цифры счастливого номера сегодня вот этой, вот ты сейчас говоришь, что 451, 145, 154, 541, 514, это звучит, как будто бы лотерея какая-то выдаем.
2: Ну, а кому-то возможно.
1: Вот, да, а кому-то вот тут везет в Новосибирске. В Новосибирске.

0: Бирске. Значит, слушательница, ну, короче, человек. Человек.
1: Так.
0: Послушал гороскоп.
1: Так.
0: Послушал гороскоп.
1: Вот, это вывод.
0: Ключевое слово, да. В котором было сказано, что сегодня вам принесется, будет финансовая прибыль, в скором времени вы получите раки. И все, пошла вот женщина.
1: И что, она выиграла в лотерею из-за гороскопа?
0: Да, купила билет после гороскопа. И выиграла 2,5 миллиона.
1: Я просто сейчас рандомно сказала.
0: Так, а так ты угадала?
1: Да просто, ну, вот эти истории. Вот.
0: Мне кажется, это пишут сами основатели гороскопов. Ну, не гороскопов этих,
1: лотерей,
0: да. Запускают такие мульки. Выиграл тот, выиграл этот.
1: А что там в гороскопе было сказано? Что вам сегодня повезет в лотерее? Или вам сегодня финансово повезет? Или деньги будут падать на вас с неба?
0: С неба падает только...
1: Что? Дождь?
0: Нет, птичьи.
1: Ой, ну
0: ведь
1: я...
0: Ну, они к деньгам.
1: Вот, кстати.
0: Как будто бы да. То есть, так что, если на ваш автомобиль сегодня голуби, ваш автомобиль голуби отметили, то радуйтесь.
1: Можно покупать лотерейный билет?
0: Можно покупать лотерейный билет, да.
1: Сомнительно.
0: Так, ладно, 415 у нас сегодня номер счастливый. Ну, он, похоже, ездит где-то за пределами нашего радиовещания.
1: Нет, просто автолюбитель спит в это время.
0: Да, много факторов может случиться.
1: Да.
0: Поэтому не будем тянуть Харлей за гашетку. Точнее, наоборот, дадим на гашетку.
1: Я сделаю вид, что я поняла. Я просто покивал головой. В любой непонятной ситуации делай вид, что ты все понял.
0: Да, улыбайся. Улыбайся и маши рукой.
1: Да.
0: Фонд золотых цитат.
1: Александра Данилова, да.
0: Мультика «Мадагаскар».
1: А, да? Это с «Мадагаскара»?
0: Эти, как они.
1: А, улыбаемся и машем. А, да-да-да, точно.
0: Ковальский.
1: Да, точно.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: По специальной цене от 1 миллиона 919 тысяч рублей плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Успейте получить выгодное предложение.
1: Реклама. ООО «Тагилавка». ИН-66-060-34-217. Не оферта. Цена на LGX 70 комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже!
9: 2026 год. 0+.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5 и по телефону 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
11: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
3: Дети 360!
4: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
5: В субботу в 12 дня
6: и в воскресенье в 16 часов.
3: Дети 360!
6: О правильном детстве дошколят на полную катушку.
5: Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, что-то мы музыку заслушались. Пора немножко погороскопить. Что нам звезды говорят на сегодня? Расскажем сейчас.
2: Овны, сегодня вам придется немного сбавить темп и учитывать интересы окружающих. Не все вопросы получится решить в одиночку, и это скорее преимущество, чем недостаток.
1: Тельцы, среда поможет укрепить то, что уже создано. День особенно удачен для финансовых вопросов, обсуждения совместных планов и решения бытовых задач. Не исключено, что старый проект или идея вновь напомнят о себе.
2: Близнецы, для вас этот день станет одним из самых насыщенных на неделе. Общение, встречи и поток информации будут сопровождать вас практически с утра до вечера. При этом важно не превращать каждую беседу в спор.
1: Раки, сегодня вам будет проще разобраться в собственных эмоциях и понять истинные причины некоторых переживаний. Возможно, ситуация, которая казалась сложной, постепенно начнет проясняться.
2: Львы, среда предоставит возможность проявить свои способности, но без лишней демонстративности. Ваши идеи найдут поддержку, если вы сумеете спокойно их объяснить. Звезды советуют убеждать аргументами, а не громкими заявлениями.
1: Девы, сегодня особенно хорошо будут получаться дела, требующие аккуратности и внимательности. Вы сможете найти решение там, где другие увидят только сложности. И совет дня – не торопитесь, качество сегодня важнее скорости.
2: Весы, среда может поставить вас перед необходимостью сделать выбор между привычным и новым. Интуиция будет подсказывать одно, а логика – другое. Не принимайте решения под давлением окружающих.
1: Скорпионы, сегодня вы сможете увидеть скрытый смысл происходящих событий. Ваша наблюдательность поможет избежать ошибок во время и вовремя скорректировать планы. Совет дня – сохраняйте спокойствие и не раскрывайте все свои намерения.
2: Стрельцы, день принесет желание двигаться вперед и расширять горизонты. Возможно, появится новая цель или идея, которая вдохновит вас на дальнейшие действия.
1: Козероги, среда потребует дисциплины и умения правильно распределять силы. Не все задачи одинаково важны, поэтому стоит заранее определить приоритеты.
2: Водолеи, сегодня могут появиться необычные идеи или неожиданные предложения. Некоторые события будут развиваться не по вашему сценарию, но это позволит увидеть новые возможности.
1: Ну и рыбы. Рыбы, для вас день пройдет под знаком вдохновения и внутреннего спокойствия. Возможно, вы найдете ответ на вопрос, который давно не давал покоя. Хорошее время сегодня для творчества, отдыха и общения с близкими людьми. Что называется, подари улыбку. Поделись улыбкой своей.
2: Да. Она тебе вернется.
1: Да, именно с этой фразой сегодня проснулся, поэтому так вот и держим, так и живем. С улыбкой на лице. Движемся дальше. Звонкий обычный человек прямо сейчас.
0: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается.
3: Любовь, как проводник, значит солнечный блик. За что?

0: Авторадио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре «Сатурн Р Авто» на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
3: Музыка громче. День я.

0: на Среднем Урале 9 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В праздничные и выходные дни июня на Свердловской железной дороге изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов. В период с 10 по 14 июня назначаются дополнительные рейсы электричек, которые курсируют по выходным дням. Так, 11 и 12 июня назначены

0: дополнительно скорые поезда номер 7089 Екатеринбург-Серов, 12 июня электрички Екатеринбург-Нижний Тагил. Свердловскую область накрыл активный циклон, который принес сильные дожди, грозы, град и штормовой ветер. Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, сообщает Уральский гидрометцентр. Погоду в регионе определяет южный циклон, вышедший на Урал со стороны Каспийского моря. Наиболее интенсивные грозы ожидаются вблизи траектории его смещения вдоль границы Свердловской и Тюменской областей. Однако вероятность гроз и сильных осадков сохраняется практически на всей территории области. В эти дни свердловчанам рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок, не парковать автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и шаткими сооружениями. В Свердловской области прошли масштабные учения поисково-спасательных отрядов, в которых приняли участие около 200 добровольцев. Они отрабатывали действия при поиске людей, потерявшихся в лесу, в условиях максимально приближенных к реальным, сообщили представители Лиза-Алерт. Особое внимание уделялось взаимодействию внутри поисковых групп и алгоритмам действий в темное время суток. К операции привлекли не только наземные группы, но и беспилотники с тепловизорами. Такая техника позволяет обнаруживать людей даже в густом лесу и при плохой видимости. В 2026 году ЕГЭ в Свердловской области сдают более 18 тысяч одиннадцатиклассников. Кроме обязательных русского языка и математики, самыми популярными предметами по выбору стали обществознание, информатика, биология и химия. Губернатор Денис Паслер отметил, что рост интереса к естественным наукам означает увеличение числа студентов, выбирающих инженерные и аналогичные специальности. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале пасмурно, дожди утром и днем, но вечером вроде как бы без осадков, поживем увидим. Северо-западный ветер умеренный, температура утром 14 градусов, да и днем, в общем-то, то же самое, 14-15.
2: Ты думал все понарошку,

0: Ну, отлично, отличная композиция, да, отличный дуэт, мне кажется, получился Полин Гагарина, Сергея Лазарева.
1: Да, очень эмоциональный.
0: Эмоциональный, да. И хоть песня о том, что, ой, о том, что хэппи-энд только в кино, как бы условно, да, мы продолжаем мысль, то иногда, и даже когда не очень как бы ярко и красиво, всегда это все равно хорошо. Ну, когда о каких-то вещах говоришь не очень хороших, но иногда это стоит делать.
1: Что-то ты это запутал, замудрил. Зачем тебе это нужно? Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Алина Геринг, Александр Данилов. Это утреннее шоу на Икарадио. Сегодня среда, 10 июня.
0: Десятый день лета.
1: Десятый день лета, да.
0: Лето будет, конечно, когда-то.
1: Конечно, ну,
0: скоро.
1: А что ты хотел? Это наша погода, к
0: это
1: ней
0: Урал.
1: Нужно привыкнуть
0: это
1: уже.
0: Урал.
1: Да, это Урал. Ну что, обсудим именинников. Если у вас, кстати, сегодня день рождения, то мы вас поздравляем от всего сердца.
0: Поздравляем, да, от всего сердца. Ну и раз мы кино вспомнили, то вспомним. Сегодня отмечает день рождения актер Евгений Стычкин. Он уже и режиссер с некоторого времени. Ну как с некоторого времени? 52 года человеку уже... Много чего успел. Во многих фильмах снялся. Я не знаю, нет смысла, наверное, перечислять, да? Ну, все его знаете.
1: Так, ага.
0: Игры, вот сериал на Кинопоиске срежиссировал, спродюсировал, кажется. «Белогвардия». Ну, в общем, много-много-много-много-много фильмов. Мы все знаем этого человека. Еще различные актеры зарубежного калибра. Ну, мы за океан не будем далеко заглядывать. Никто там достойный нашего внимания не появился,
1: ну, как
0: на горизонте.
1: Как скажешь.
0: Не появился на горизонте, да. А вот кого, кто действительно достоин внимания и кого мы можем, конечно же, кому поздравить бы, желательно бы, живую было бы, это певица. Певица Максим.
1: О, у нее день рождения сегодня, потрясающе. Я помню новость, когда ее песню «Знаешь ли ты» спели на футбольном стадионе болельщики «Спартака» хором, мужчины. «Знаешь ли ты» — вот это вот все.
0: Да, это было эпично.
1: Да.
0: Сильно.
1: Сильно, красиво.
0: И вот, что называется, народная любовь настигла автора, да, сейчас мы уже не можем разделять фанатов «Спартака» и песню «Максим», знаешь,
1: ну,
0: ты...
1: это было очень интересно смотреть, как такие большие дяди, серьезные, взрослые поют «Знаешь ли ты» вдоль ночных дорог.
0: Да. А сама-то вот певица такая вот уже маленькая.
1: Да.
0: Ну, только с кем вот она может ассоциироваться из наших советских мультфильмов? Интересно. Ну, вот если бы это было диснеевское, то с какой-то принцессой. Была бы, если бы...
1: Ну да, но у нас не диснеевская.
0: У нас...
1: Ну, я бы тоже ее с котенком по имени Гав, если честно. Тоже она такая...
0: Да, кого-то, наверное, из котят.
1: Да, очень какая-то милая.
0: Милая или добрая?
1: Да.
0: Давай вспомним это.
1: Ой,
0: шикарно. Хорошее время. «Научусь летать» — композиция, которая посвящена людям, которые прыгают с парашютом, экстремалами, всем вот из этой серии.
1: Да, ну нет же.
0: Нет, ну правда, это было написано,
1: да?
0: Посвященное, да.
1: Серьезно?
0: Ее другу Никифору, актеру, да, который прыгал с парашютом.
1: Ого!
0: Он носит крылья в рюкзаке.
1: Ого!
0: Это про
1: круто!
0: Да. Вот так она, такая история создания. Ладно.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Так, движемся дальше. Сегодня Союз мультфильм отмечает свой день рождения. Мы, соответственно, у нас вопрос, как вопрос, шуточный. А с кем мы ассоциируемся? Какие любимые мультфильмы смотрели? Какие мультфильмы, мультгерои запомнились?
1: Ну да, то есть какой герой Союз мультфильма больше всего похож на вас? Такой вопрос сегодня обсуждаем.
0: Давайте будем честны. Да. Все мы Винни-Пухи немножко.
1: Ну, это да.
0: Особенно
1: это
0: по утрам. А, значит... Или после гостей, когда уходим.
1: Ну, может быть, да. Заходите в наши социальные сети, во ВКонтакте уже запущен опрос. Можете писать комментарии ваших любимых героев из ваших любимых мультиков, на кого вы похожи. Вот у нас есть комментарий. Александр Борисов пишет: любимых героев мультфильмов с праздником, мы выросли на них, и его кумир Вовка из 39-го царства. И так сойдет. И так сойдет, да. Хорошо.
0: Да, хорошо. Он в это заходил, когда в школе учились. Ну, а почему-то за Карлсона там никто не голосует. Это же душа компании, это же мужчина в самом расцвете сил. Мужики в самом расцвете сил. Давайте за Карлсона проголосуем. Ты... У нас у всех пропеллер иногда.
1: Ну, в одном, да, в одном месте.
0: Но нужно поддерживать. Так, вот Матроскин, практичный и хозяйственный. Ну, тоже он тут у нас в лидерах. Да.
1: Ну вот интересно, мяу. Да, кот Матроскин. Ну что вот, ну какой он? Что за человек? Вот если я встречу человека, скажу, ты похож на кота Матроскина. Вот какой он должен был быть?
0: Ну, Олег Табаков, собственно, который его озвучил, это, мне кажется, вообще было просто точнейшее попадание в роль. Точнейшее попадание в роль. Главное, Чебурашка. Чебурашка добрый и верный друг. Да, тоже уши только большие.
1: Ну да.
0: И вообще это непонятное существо, с Марса прилетевшее. На мандаринах.
1: Да, вообще, ну...
0: Слушай, а вообще, как они это придумали? А вот Карлсона придумать. Надо... А, ну там же это, там же был первоисточник, да? То есть человека с пропеллером внутри.
1: Ну, это, ну, нужно иметь хорошее, этот, скажи мне...
0: Воображение.
1: Воображение, да. То, чего у нас иногда не хватает.
0: Потому что сейчас заимствуем. Так, Союз мультфильм мы поздравляем. Движемся дальше.
1: Кстати, у нас буквально совсем скоро, через две песни, да?
0: Ну, да, по плану, да.
1: Да, будет новая игра «Радио Утка, мы поохотимся». А раз у нас тема сегодня мультфильмы, тема будет соответствующая. Будем отгадывать факты про мультфильмы. Так что, друзья, готовьтесь.
0: Давайте, расчехляйте свой чердак воспоминаний. Доставайте эти свои мультяшные воспоминания и готовьтесь. Да там тем более, да там шуточные, прикольные эти вопросики, так что все хорошо, держите телефон под рукой.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
3: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: утро.
1: Кря-кря.
2: Ну вот и мы на охоте.
1: Пора поохотиться, да, на уток, на радио уток. Сейчас 41-66-66, прямо сейчас набирайте нам номер телефона, нам нужен охотник.
2: Чтобы поймать наших уток, а чтобы это сделать и получить подарок от Экорадио, нужно ответить правильно на вопросы.
1: На три простых шуточных вопроса.
2: Да даже не вопрос, это факты, просто какие-то рандомные факты про мультфильмы.
1: Какие-то выдуманные, а какие-то настоящие.
2: Да, и нужно сказать, правда это или ложь.
1: А может быть, все настоящие, а может быть, все выдуманные. Да. Мы вообще абсолютно не знаем. 41-66-66, прямо сейчас набирайте и
2: охотитесь на наших уток.
1: У вас есть шанс получить фирменный мерч от Экорадио. Слушай, что-то сегодня все охотники спят.
2: Надо их будить.
1: 41-66-66, еще пару секундочек мы подождем. Иначе, чувствую, охотиться придется мне. А это, знаете ли, это вам не то, а кто тогда это было. Вот.
2: Охотник, привет, доброе утро.
3: Доброе.
2: Как вас зовут?
3: Максим.
2: Максим, очень приятно. Максим, как у вас настроение сегодня в этот дождливый день?
3: Рабочая.
2: Рабочая, да. Настроенная на победу. Максим, нужно ответить на факты, правда это или ложь. Набрать 3 балла, подарок ваш. Вы готовы?
3: Да.
2: Готов. Ну, у Максима все четко и по делу.
1: Да, видно, что человек заряженно работал.
2: Отлично. Максим, поехали. Значит, первый вопрос. Правда ли, что Чебурашка получил свое имя из-за того, что постоянно падал?
3: Правда? Он чебурахнулся, да, правильно.
2: Проверим.
4: Ну, конечно. Теперь вся утка.
2: Ну, конечно, Максим. Да, быстро, четко по делу. Да. Прямо правильный ответ дал, да. Чебурахался он там. Второй вопрос. Полетели. Правда ли, что на островах Кука, который находится в Тихом океане, выпущены монеты с изображением героев советских мультфильмов? Значит, острова Кука, Тихий океан?
3: Я думаю, нет.
2: Нет.
4: Ну, теперь вся утка наша.
2: Это правда. Это правда. Да, это правда. Просто мой коллега неправильно меня понял. Это правда.
1: То есть у нас утка улетела?
2: Это утка у нас улетела.
1: Как жалко.
2: Да. Максим, ну вы не расстраивайтесь. Обязательно играйте в следующий раз. Вам обязательно повезет.
1: Максим, звоните нам завтра. Да, давайте завтра мы все-таки этих уточек поймаем.
2: Да, я немножко расскажу про эту историю, про эти монеты и этот остров Кука. Значит, наряду с обычными монетами местный монетный двор чеканит и такие вот особенные деньги. На одной стороне подобных монет может быть изображена, например, королева Великобритании Елизавета II, и нанесена надпись на английском языке, а на другой стороне может быть изображен, например, Винни-Пух. И это действительно правда. Такие монеты есть. То есть там очень много советских киногероев, мультгероев, которые там изображены на этих монетах.
1: Как интересно,
2: да,
1: далеко слава дошла союз мультфильма, да?
2: Да, острова Кука, Тихий океан, наши там. Да.
1: Классно. Ну, вот такая вот, да, необычный такие факты. Вот сегодня немножечко утка улетела. Завтра. Что будет завтра, узнаем.
2: Радио Утка.

0: У нас пока выигрывает кот Матроскин. Но если кот Матроскин на вас не похож, вы пишите комментарий, какой герой ваш любимый.
1: Кот Матроскин, я думаю, стал победителем, потому что мы всю неделю обсуждаем котов.
0: А кошек, может быть,
1: везде у нас
0: может
1: коты,
0: быть.
1: коты,
0: да.
1: Кошки, там то питерские коты, то день какого-то другого кота, кого-то.
0: Да, день другого кота и день еще третьего кота, да, все так.
1: И кот Матроскин, да, он сметану любит, потому что добрый, такой пушистый, такой мягонький. Вот. А вот где же там пес, который бегал с фотоаппаратом, который говорит, буду ходить на фото...
0: Охоту.
1: Да. Хвост ломит, хвост отваливается, спину ломит, хвост отваливается. Как они это письмо писали, это вообще шедеврально, конечно.
0: Да. У меня прям настроение пересмотреть вот это вот все.
1: Погода
0: позволяет это сделать.
1: Как раз для того, чтобы все это пересмотреть и вспомнить, подумать, все-таки на кого же я похож из этих мультиков. Хорошо писали, рисовали. Ну и слава богу, что еще, наверное, не до всего золотого фонда «Союз мультфильма» добрались. Мы сейчас знаем, что вот «Леопольда» собирается переснимать.
0: Ну, нужен современный взгляд на вещи.
1: Да, вот мы сейчас вспомнили еще «Приключения Бонифация». Тоже, может быть, когда-нибудь зацепят.
0: Может быть. Ну, поживем, увидим, как ты говоришь.
1: Да, посмотрим и посмотрим на качество мультфильмов и хорошие мультики. Хотя новому поколению новые мультфильмы, новая рисовка, что почему нет. Они такие прикольные, яркие, красивые. Сейчас же это Простоквашино вот недавно вышло. Его, кстати, на берлинском...
0: Я не смотрела.
1: Его, кстати, в прокат в Германию отправляют.
0: Да,
1: там еще несколько таких же этих... произведений этого режиссера. Кто-то все снял-то. Легендарный режиссер, который еще наш российский режиссер, который еще «Защитников» снял.
0: «Защитников»? Я тоже не смотрела.
1: Первый русский блокбастер в стиле Марвел. Там тоже такой медведь нарисованный. Ой, закачаешься вообще.
0: Сарик Андреасян.
1: Да.
0: Ну, тот самый.
1: Да, тот самый. Да, да, да, умеет, может.
0: Ну, да, а что?
1: Ну а что? Человек снял на свои деньги кино, что хочет, то и делает.
0: Да, вот именно.
1: Пожалуйста.
0: А ты, как всегда, бубнишь, сидишь.
1: Не, ну классно. Кстати, Сарик молодец. Молодец, снимает.
0: Ну так, а что, человек работает.
1: Работает, да, и всем желаем тоже так же быть таким же продуктивными, как Сарик. Ладно, Fast of Family сейчас, а потом...
2: Вперед! Все получится с утренним шоу на Эко-радио.
1: Получится, да. Слушаем Fast of Family, потом реклама, и после песни расскажем гороскоп.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну вот, как незаметно, уже подплыли и к гороскопу. Что у нас сегодня песни какие-то все про тону, плыву. Вот это
2: посмотри
1: вот. Да.
2: В окно.
1: Посмотри в окно.
2: И ответ придет сам с собой.
1: Как будто бы музыкальные редакторы что-то знали о погоде.
2: Да. Ну а что знают звезды? Как провести этот день, узнаем прямо сейчас. Овны, сегодня вам придется немного сбавить темп и учитывать интересы окружающих. Не все вопросы получится решить в одиночку, и это скорее преимущество, чем недостаток.
1: Тельцы, среда поможет укрепить то, что уже создано. День особенно удачен для финансовых вопросов, обсуждения совместных планов и решения бытовых задач.
2: Близнецы, для вас этот день станет одним из самых насыщенных на неделе. Общение, встречи и поток информации будут сопровождать вас практически с утра до вечера. При этом важно не превращать каждую беседу в спор.
1: Раки, сегодня вам будет проще разобраться в собственных эмоциях и понять истинные причины некоторых переживаний. Возможно, ситуация, которая оказалась сложной, постепенно начнет проясняться.
2: Львы, среда предоставит возможность проявить свои способности, но без лишней демонстративности. Ваши идеи найдут поддержку, если вы сумеете спокойно их объяснить. Ну и не исключены приятные новости в профессиональной сфере.
1: Девы, сегодня особенно хорошо будут получаться дела, требующие аккуратности и внимательности. Вы сможете найти решение там, где другие увидят только сложности. Совет дня: не торопитесь, качество сегодня важнее скорости.
2: Весы, среда может поставить вас перед необходимостью сделать выбор между привычным и новым. Интуиция будет подсказывать одно, а логика другое. Совет дня: прислушивайтесь к себе, но проверяйте факты.
1: Скорпионы, сегодня вы сможете увидеть скрытый смысл происходящих событий. Ваша наблюдательность поможет избежать ошибок и вовремя скорректировать планы. Сохраняйте спокойствие и не раскрывайте все свои намерения.
2: Стрельцы, день принесет желание двигаться вперед и расширять горизонты. Возможно, появится новая цель или идея, которая вдохновит вас на дальнейшие действия.
1: Козероги, среда потребует дисциплины и умения правильно расставлять силы. Не все задачи одинаково важны, поэтому стоит заранее определить приоритеты. Вкладывайте время только в действительно значимые дела.
2: Водолеи, сегодня могут появиться необычные идеи или неожиданные предложения. Некоторые события будут развиваться не по вашему сценарию, но это позволит увидеть новые возможности.
1: И рыбы, для вас сегодняшний день пройдет под знаком вдохновения и внутреннего спокойствия. Возможно, вы найдете ответ на вопрос, который давно не давал покоя. Совет дня: не позволяйте мелким неприятностям портить общее настроение.
2: Ну, отлично, не будем портить настроение. Мы будем настроение только улучшать и поднимать. С вами была Алина Геринг, Александр Данилов. Встретимся с вами завтра в это же время.
1: Всем пока-пока.
2: Пока.
0: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается!

control.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В праздничные и выходные дни июня на Свердловской железной дороге изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов. В период с 10 по 14 июня назначаются дополнительные рейсы электричек, которые курсируют по выходным дням. Так, 11 и 12 июня назначены дополнительно скорые поезда номер 7089 Екатеринбург-Серов. 12 июня электрички Екатеринбург-Нижний Тагил. Свердловскую область накрыл активный циклон, который принес сильные дожди, грозы, град и штормовой ветер. Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, сообщает Уральский гидрометцентр. Погоду в регионе определяет южный циклон, вышедший на Урал со стороны Каспийского моря. Наиболее интенсивные грозы ожидаются вблизи траектории его смещения вдоль границы Свердловской и Тюменской областей. Однако вероятность гроз и сильных осадков сохраняется практически

0: на всей территории области. В эти дни свердловчанам рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок, не парковать автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и шаткими сооружениями. В Свердловской области прошли масштабные учения поисково-спасательных отрядов, в которых приняли участие около 200 добровольцев. Они отрабатывали действия при поиске людей, потерявшихся в лесу, в условиях максимально приближенных к реальным, сообщили представители Лиза-Алерт. Особое внимание уделялось взаимодействию внутри поисковых групп и алгоритмам действий в темное время суток. К операции привлекли не только наземные группы, но и беспилотники с тепловизорами. Такая техника позволяет обнаруживать людей даже в густом лесу и при плохой видимости. В 2026 году ЕГЭ в Свердловской области сдают более 18 тысяч одиннадцатиклассников. Кроме обязательных русского языка и математики, самыми популярными предметами по выбору стали обществознание, информатика, биология и химия. Губернатор Денис Паслер отметил, что рост интереса к естественным наукам означает увеличение числа студентов, выбирающих инженерные и аналогичные специальности. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня днем на небе будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14 градусов.

0: Всем доброе, бодрое, ну а точнее мокрое утро. С вами Маша Максимова. Если считать, что дождь — это как душ для природы, домов и дорог, вообще для городов, то представьте, каким чистым будет все вокруг, когда тучи рассеются. А пока процесс очищения усиленно идет, шикарная музыка на Эко-радио будет отдушиной в эти дождливые денечки. Только что услышали новинку Beowulf, «Чародейка», а еще в этом часе зажжем с группой «Майя Мишель», «Леди Гага», «Лешей с Виком» и другими признанными талантами. А прямо сейчас раскачаемся с Purple Disco Machine «Beat of Your Heart».
1: Эко-радио.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
6: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
7: Милая, ну пожалуйста. Ну еще разочек, любимый.
8: Еще?
7: Да.
8: Чтобы прямо жарко?
7: Да.
8: Ладно, тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
7: Я обожаю тебя.
9: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Немного минора от Косты Лакосты на ночь, чтобы поддержать атмосферу этих пасмурных дождливых денечков. Все-таки нужно уметь пользоваться случаем и нагруститься уж за это время так, чтобы всю оставшуюся часть лета провести весело и динамично. Однако совсем унывать все-таки тоже не стоит, ведь вы на Эко-радио, а тут всегда найдется порция позитива и чего-нибудь интересного. Например, скоро в эфире передача Digest News. Узнаем, что занятного случилось в мире сразу после коллаба диджея Алок и Эйвы Макс Car Keys. А его мы услышим прямо сейчас.
1: Эко-радио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Японии открылось необычное заведение, где за барной стойкой стоят буддистские монахи. Бар уже вызвал большой ажиотаж в социальных сетях. Посетителей удивляет смесь коктейлей, религиозных обрядов и горловых песнопений. В меню можно найти напитки с названиями вроде «Нирвана в чистой земле» или «Бесконечные муки ада». Те, кто уже попробовал, говорят, что экзотические коктейли действительно переносят туда, куда обещает название. Пока гость ждет заказ, он может заняться каллиграфией или просто поболтать с персоналом. Монахи-бармены охотно дают житейские советы и мягко подталкивают посетителей на путь истины. Получается, что здесь можно не только отдохнуть, но и обрести душевный покой. Правда, как совместить просветление с коктейлем, остается загадкой. У героини нашей истории живет чудесный пес по кличке Майло, и она его очень любит. Ее подруга Лорен тоже без ума от собаки, но своей завести не может. Лорен иногда брала Майло на прогулки и вдруг заметила, что мужчины-собачники знакомятся гораздо охотнее. Тогда она стала постоянно просить пса, чтобы использовать его как повод для новых знакомств. В социальных сетях Лорен назвала себя мамой Майло, а в разговорах уже говорила о нем как о своем. Хозяин

0: Вике это надоело, и она запретила подруге брать любимца. Лорен очень расстроилась, но пользователи интернета полностью поддержали такое решение. По их мнению, нельзя превращать чужого любимца в реквизит для личной жизни. В любой дружбе есть границы, и Майло не инструмент для знакомств, а живое существо, у которого есть настоящая хозяйка. Житель индийского города Булатшар отправился в суд оформлять документы на землю. При нем была сумка с деньгами, которые он планировал использовать для сделки. В какой-то момент из его рук сумку выхватила обезьяна. Животное быстро забралось на дерево и принялось вытряхивать содержимое. Купюры разлетелись в разные стороны и посыпались на землю. Прохожие бросились их собирать и отдавать владельцу. Несмотря на их помощь, мужчина не досчитался примерно $400. Обезьяна, скорее всего, так и не поняла, какой переполох устроила. А вот мужчина запомнит этот поход в суд надолго. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Химчистка «Эколини» поздравляет с Днем России. С 9 по 14 июня дарит скидку 30% на домашний текстиль и зимнюю одежду. Подробности по телефону 8 34 35 37 8007. Нижний Тагил, 2026.
2: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
3: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Авторадио. Реклама.
1: Замороженную клубнику для приготовления вкусного варенья покупайте в Светофоре. Всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале. Всем доброе утро!
1: Экорадио. Новости.
2: О главных событиях коротко прямо сейчас. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Инспекторы МЧС проверяют садовые участки, просят разобрать нагромождение легко воспламеняющихся материалов, убрать сухую траву, вывести мусор. Об этом рассказали в эфире «Вести Урал». За недобросовестное пользование землей владельцу грозит штраф до 15 тысяч рублей. В отдельных случаях за неисполнение требований пожарной безопасности земельный участок могут изъять по решению суда. Экспертиза не подтвердила вину сотрудников ГАЗЭКСа и Елены Сербиновой в деле о взрыве газа на улице Сибирской, сообщает информагентство «Все новости». 8 июня показания по видеосвязи озвучили эксперты компании «Эгида» из Кирова, на заключении которых изначально строилось обвинение. Однако прямых доказательств вины эксперты так и не предоставили. За два месяца суд заслушал показания свидетелей и заключение о гибели людей 1 августа 2024 года. Впереди стадия дополнений и прения. На последнем слове, как ожидается, адвокаты будут просить суд оправдать обвиняемых. В Качканаре собственникам жилья в многоквартирных домах предложили оборудовать подвалы под бомбоубежище, сообщает портал «Качканарский четверг». С такой инициативой выступила одна из управляющих компаний города. В подвалах предложили сделать места для сидения, установить системы водоснабжения, разместить выносную тару для отходов и оснастить помещение средствами пожаротушения. Стоимость работ – 80 тысяч рублей на один дом. Финансирование предложили взять на себя собственникам из расчета 3 рубля 45 копеек за

0: квадратный метр. Однако качканарцы инициативу не поддержали. День молодежи в Нижнем Тагиле пройдет 27 июня. В полдень в субботу дадут старт ежегодному краеведческому автоквесту. В парке Бондина с 2 часов дня начнется танцевальный чемпионат «Открытый джем». С 16 часов в парке заработают интерактивные площадки. Вечернюю часть составят викторины и розыгрыши, а также диджей-сеты и выступления кавер-групп. Войти в парк можно будет через зоны досмотра со стороны цирка и краеведческого музея. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем на небе будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 14 градусов.

0: Романтичная новинка Jonas Blue Girl. Любовь – это настоящее волшебство. В ненастные дни вторая половинка становится для тебя настоящим солнышком. А вообще, такая погода – шикарный повод вместе укрыться пледом и смотреть вдвоем любимые фильмы. А можно просто обниматься. В любом случае, когда тепло, физический контакт не приносит такого удовольствия, как сейчас. Слишком уж жарко. Так что не теряем время, выжимаем пользу из этих дней на полную под самые позитивные и прекрасные треки на Эко-радио. Сейчас зажжем с Шангай Creatures of the Night.
1: Эко-радио.

0: Артем Качер, «Девочка, не плачь». Сложно, конечно, не грустить, когда все вокруг будто бы настраивает тебя на меланхолию, но есть действенный способ настроиться на позитив. Подарить счастье кому-нибудь из близких. Это, вообще-то, вырабатывает мощный выброс эндорфинов, гормонов счастья. А для того, чтобы порадовать дорогих людей, не обязательно выходить под дождь и вообще куда-либо идти. Просто напишите приятный и теплый привет или пожелание на номер 8-953-056-0103 или в сообщение в группе Эко-радио ВКонтакте. И я, Маша Максимова, озвучу все-все в прямом эфире. Всплеск самых светлых эмоций вам точно гарантирован. А пока вы думаете, что бы такого написать, поговорим о любви с группой Tokyo Hotel. How to Love.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная докторская. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Вспомнили 2015 с хитом «The Avenue» «To Let Myself Go». А на часах 11:40 и в былые времена, как раз 2015, когда я могла радоваться каникулам и лету, я бы в это время только проснулась, если не еще позже. Представляю, какая головная боль сейчас для родителей занять чем-нибудь полезным ребенка в дождь, когда нельзя выйти погулять и хочется, чтобы чада в гаджетах не сидела весь день. Поэтому специально для вас, друзья, я нашла несколько оригинальных развлечений, которые можно устроить дома. Во-первых, можно сделать домашний театр или даже студию мультипликации. Для любителей науки провести на кухне несколько интересных и безопасных экспериментов. А для самых настоящих непосед... можно устроить квест с поиском конфетных сокровищ, загадок и полосой препятствий. Главное при придумывании досуга самому ненадолго стать ребенком и получить от этого максимум удовольствия. А самый простой способ весело провести время – танцевать под любимые треки на Эко-радио. На очереди Женя Трофимов, «Комната культуры». Добегу!
1: Эко-радио.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
2: Дети 360!
3: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
2: Дети 360.
3: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты

0: На Среднем Урале 12 часов. Всем добрый день!
1: Новости.
2: О главных событиях коротко прямо сейчас. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Инспекторы МЧС проверяют садовые участки, просят разобрать нагромождение легко воспламеняющихся материалов, убрать сухую траву, вывести мусор. Об этом рассказали в эфире «Вести Урал». За недобросовестное пользование землей владельцу грозит штраф до 15 тысяч рублей. В отдельных случаях за неисполнение требований пожарной безопасности земельный участок могут изъять по решению суда. Экспертиза не подтвердила вину сотрудников ГАЗЭКСа и Елены Сербиновой в деле о взрыве газа на улице Сибирской, сообщает информагентство «Все новости». 8 июня показания по видеосвязи озвучили эксперты компании «Эгида» из Кирова, на заключении которых изначально строилось обвинение. Однако прямых доказательств вины эксперты так и не предоставили. За два месяца суд заслушал показания свидетелей и заключение о гибели людей 1 августа 2024 года. Впереди стадия дополнений и прения. На последнем слове, как ожидается, адвокаты будут просить суд оправдать обвиняемых. В Качканаре собственникам жилья в многоквартирных домах предложили оборудовать подвалы под бомбоубежище, сообщает портал «Качканарский четверг». С такой инициативой выступила одна из управляющих компаний города. В подвалах предложили сделать места для сидения, установить системы водоснабжения, разместить выносную тару для отходов и оснастить помещение средствами пожаротушения. Стоимость работ – 80 тысяч рублей на один дом. Финансирование предложили взять на себя собственникам из расчета 3 рубля 45 копеек за квадратный метр. Однако качканарцы инициативу не поддержали. День молодежи в Нижнем Тагиле пройдет 27 июня. В полдень в субботу дадут старт ежегодному краеведческому автоквесту. В парке Бондина с 2 часов дня начнется танцевальный чемпионат «Открытый джем». С 16 часов в парке заработают интерактивные площадки. Вечернюю часть составят викторины и розыгрыши, а также диджей-сеты и выступления кавер-групп. Войти в парк можно будет через зоны досмотра со стороны цирка и краеведческого музея. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер западный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 15 градусов. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 2 метров в секунду, столбик термометра поднимется до плюс 19 градусов.

0: Дымящийся хит диджеев Now, Two Car Zone, You Heard, специально создан для жаркого летнего рейва. Но в дождливые дни этот трек напоминает нам, что солнышко обязательно еще успеет нас порадовать своим светом и теплом. Нужно только подождать. А ожидание, как известно, лучше всего скрашивает любимая музыка на Эко-радио. В этом часе услышим Ани Лорак, Джонни, Беар Вулф и других ваших любимых исполнителей. А прямо сейчас хит откровения «Алок» Body Talk.
1: Экра радио.

0: Это радио. Реклама.
1: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 370565, 2026 год.
2: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдаёте

0: отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание, все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628, 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Леневка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

вкусный и сладкий хит Сократа Юлианны Карауловой «Газировка». С возрастом каждый из нас тяготит к более полезной еде и напиткам, но сегодня без зазрения совести можно погрузиться в детство, потому что 10 июня свой день рождения отмечает студия «Союз мультфильм». Так что этим вечером точно стоит купить любимые вкусности из детства и поедать их, пересматривая любимые мультфильмы. А пока в группе «Айка Радио ВКонтакте» выбираем героя, который больше всего похож на вас. Я вот думаю, что Чебурашка – мой персонаж по жизни. Вы тоже присоединяйтесь к опросу, через несколько часов подведем итоги. А пока продолжаем зажигать с Чарли Пушем «Light Switch».

0: Авторадио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б строение 5, Нижний Тагил. 43-43-42. 2026 год.
3: Милая, ну пожалуйста, ну еще разочек, любимый.
4: Еще?
3: Да.
4: Чтобы прямо жарко?
3: Да.
4: Ладно, тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
3: Я обожаю тебя.
5: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: нежность от Джонни, панацея от плохого настроения. А вообще, дождь, даже такой затяжной, как сейчас, имеет свои плюсы. Во-первых, мы точно защищены в ближайшее время от лесных пожаров, а воздух будет гораздо-гораздо чище, да и аллергикам меньше мучений от пуха. Ну а какой урожай грибов грядет? Думаю, все лесники этому точно обрадуются. Так что, друзья, все точно к лучшему. А это время можно наполнить приятной ностальгией. Сейчас на Эко-радио как раз вспомним 2007 с легендарным коллабом 50 Cent, Justin Timberlake, Timbaland, IO Technology.
1: Эко-радио.
2: She want it, I want to get it to her. She know that it's right here for her. I want to see her break it down.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
7: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 13 часов. Всем добрый день!
1: Новости.
2: О главных событиях коротко прямо сейчас в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Евраз представил в Совете Федерации систему управления здоровьем, сообщает портал «Качканарский четверг». Программа действует в компании с 2024 года. В дивизионе «Урал» работают две медсанчасти, 23 здравпункта, поликлиника в Качканаре, Центр амбулаторной помощи в Нижнем Тагиле и своя скорая помощь. Компания также содержит два санатория. Ежегодно оздоровлением охвачены около 7 тысяч сотрудников и их детей. В результате количество профзаболеваний в 2025 году снизилось вдвое по сравнению с 2022 годом. Экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемизов выступил на суде в защиту бывшей супруги Ирины Чемизовой, сообщает информагентство «Все новости». Предпринимательницу обвиняют в мошенничестве при получении грантов на развитие туристического комплекса на берегу озера Таватуй. Речь идет о сумме более 14 миллионов рублей. Следствие считает, что часть бюджетных средств была использована не по назначению. Чемизова вину не признает и находится под домашним арестом. Сам Олег Чемизов тоже находится под домашним арестом, но по другому уголовному делу. В День России общественные пространства Екатеринбурга превратятся в единую территорию грандиозного исторического марафона, рассказали в эфире «Вести Урал». Центральными локациями праздника станут исторический сквер, парк Маяковского и Уральский центр народного искусства. 12 июня горожане смогут бесплатно посетить мультимедийный парк «Россия. Моя история» и творческие мастер-классы по изготовлению традиционных кукол. Ключевым событием дня станет выступление Московского народного хора. Всего же во всероссийской хоровой акции задействуют около 100 уральских коллективов. Свердловские кроссмены завоевали золото на четвертом этапе чемпионата России по мотокроссу, сообщает ОТВ. Турнир проходил в Ленинградской области на трассе Игора Драйв. Гонщик Центра технических видов спорта имени Щербинина Глеб Беспутин в классе мотоциклов MX2 выиграл оба своих заезда и решил исход гонки в общем зачете. Одновременно там же проходил еще и первый этап первенства России. Свердловчане Сергей Морозов, Иван Лепехин и Ярослав Пехотин стали лучшими в своих классах мотоциклов, а сборная Свердловской области по итогам этапа заняла первое место. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер западный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 15 градусов. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 2 метров в секунду, столбик термометра поднимется до плюс 19 градусов.

0: Что бывает, когда звезды сходятся? Получается шикарный хит. И новинка Полины Гагариной и Сергея Лазарева «Happy End» явно это доказывает. Коллаб, который мы не ждали, но очень-очень хотели. Потягаться с таким треком будет сложно, но все же этот час на Эко-радио сможет еще порадовать нас такими именами, как Мот, Мария Крамбрери, Эйва Макс и не только. А прямо сейчас очаровательная дочь «Anxiety».
1: Радио.

0: радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.

Анна Немченко намекает: при желании танцпол можно найти везде. Что она, собственно, регулярно доказывает в своем блоге. Ну а я, Маша Максимова, постоянно говорю: при желании повод для веселья также можно найти абсолютно в любом дне. Собственно, давайте посмотрим, что у нас сегодня отмечается на календаре 10 июня. И сегодня мы отмечаем день поедания мороженого. Конечно, жара пошла бы такому празднику больше, но почему бы не устроиться уютно с пледом и фильмами, и любимой мороженкой? Получится очень классное сочетание. Профессиональный праздник сегодня у нас также отмечают электрики. Спасибо вам за ваш нелегкий и героический труд. А также сегодня, 10 июня, день самого продаваемого предмета – шариковой ручки. Ну и, конечно, сегодня студия «Союз мультфильма» отмечает 90 лет. И в честь этого в группе «Эко-радио» ВКонтакте выбираем самого похожего на вас героя. Конечно же, зажигаем самыми лучшими и качающими треками. На очереди Ava Max «Don't Click Play».

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам. Всего 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
4: Нижний Тагил.
5: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
6: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная степень до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Как будто но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: на среднем Урале 14 часов. Радио. Новости.
1: О главных событиях коротко прямо сейчас. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Евраз представил в Совете Федерации систему управления здоровьем, сообщает портал «Качканарский четверг». Программа действует в компании с 2024 года. В дивизионе «Урал» работают две медсанчасти, 23 здравпункта, поликлиника в Качканаре, Центр амбулаторной помощи в Нижнем Тагиле и своя скорая помощь. Компания также содержит два санатория. Ежегодно оздоровлением охвачены около 7 тысяч сотрудников и их детей. В результате количество профзаболеваний в 2025 году снизилось вдвое по сравнению с 2022 годом. Экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемизов выступил на суде в защиту бывшей супруги Ирины Чемизовой, сообщает информагентство «Все новости». Предпринимательницу обвиняют в мошенничестве при получении грантов на развитие туристического комплекса на берегу озера Таватуй. Речь идет о сумме более 14 миллионов рублей. Следствие считает, что часть бюджетных средств была использована не по назначению. Чемизова вину не признает и находится под домашним арестом. Сам Олег Чемизов тоже находится под домашним арестом, но по другому уголовному делу. В День России общественные пространства Екатеринбурга превратятся в единую территорию грандиозного исторического марафона, рассказали в эфире «Вести Урал». Центральными локациями праздника станут исторический сквер, парк Маяковского и Уральский центр народного искусства. 12 июня горожане смогут бесплатно посетить мультимедийный парк «Россия. Моя история» и творческие мастер-классы по изготовлению традиционных кукол. Ключевым событием дня станет выступление Московского народного хора. Всего же во Всероссийской хоровой акции задействуют около 100 уральских коллективов. Свердловские кроссмены завоевали золото на четвертом этапе чемпионата России по мотокроссу, сообщает ОТВ. Турнир проходил в Ленинградской области на трассе Егора Драйв. Гонщик Центра технических видов спорта имени Щербинина Глеб Беспутин в классе мотоциклов MX2 выиграл оба своих заезда и решил исход гонки в общем зачете. Одновременно там же проходил еще и первый этап первенства России. Свердловчане Сергей Морозов, Иван Лепехин и Ярослав Пехотин стали лучшими в своих классах мотоциклов, а сборная Свердловской области по итогам этапа заняла первое место. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
6: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: to die. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Японии открылось необычное заведение, где за барной стойкой стоят буддистские монахи. Бар уже вызвал большой ажиотаж в социальных сетях. Посетителей удивляет смесь коктейлей, религиозных обрядов и горловых песнопений. В меню можно найти напитки с названиями вроде «Нирвана в чистой земле» или «Бесконечные муки ада». Те, кто уже попробовал, говорят, что экзотические коктейли действительно переносят туда, куда обещает название. Пока гость ждет заказ, он может заняться каллиграфией или просто поболтать с персоналом. Монахи-бармены охотно дают житейские советы и мягко подталкивают посетителей на путь истины. Получается, что здесь можно не только отдохнуть, но и обрести душевный покой. Правда, как совместить просветление с коктейлем, остается загадкой. У героини нашей истории живет чудесный пес по кличке Майло, и она его очень любит. Ее подруга Лорен тоже без ума от собаки, но своей завести не может. Лорен иногда брала Майло на прогулки и вдруг заметила, что мужчины-собачники знакомятся гораздо охотнее. Тогда она стала постоянно просить пса, чтобы использовать его как повод для новых знакомств. В социальных сетях Лорен назвала себя «мамой Майло», а в разговорах уже говорила о нем как о своем. Хозяйке это надоело, и она запретила подруге брать любимца. Лорен очень расстроилась, но пользователи интернета полностью поддержали

0: такое решение. По их мнению, нельзя превращать чужого любимца в реквизит для личной жизни. В любой дружбе есть границы, и Майло не инструмент для знакомств, а живое существо, у которого есть настоящая хозяйка. Житель индийского города Булатшар отправился в суд оформлять документы на землю. При нем была сумка с деньгами, которые он планировал использовать для сделки. В какой-то момент из его рук сумку выхватила обезьяна. Животное быстро забралось на дерево и принялось вытряхивать содержимое. Купюры разлетелись в разные стороны и посыпались на землю. Прохожие бросились их собирать и отдавать владельцу. Несмотря на их помощь, мужчина не досчитался примерно $400. Обезьяна, скорее всего, так и не поняла, какой переполох устроила. А вот мужчина запомнит этот поход в суд надолго. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Голень цыпленка всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание, все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательна. Звоните 378-628, 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
4: Милая, ну пожалуйста. Ну еще разочек, любимый.
5: Еще?
4: Да.
5: Чтобы прямо жарко?
4: Да.
5: Ладно, тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
4: Я обожаю тебя.
6: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.

0: И продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: вспомнили 2016 с Бастой, я поднимаюсь над землей, а ко мне в студию пришли блогеры Ваня и Илья. Они снимают сюжет про Экорадио и Телекон и вообще освещают интересные места Нижнего Тагила. Ребята, привет!
1: Здравствуйте!
2: Привет!
0: Ну расскажите, пожалуйста, как у вас родилась идея такого блога?
2: На самом деле было интересно показать интересные места в Нижнем Тагиле, потому что мы посмотрели то, что на самом деле их существует очень много, но про них мало говорят, и захотелось их вообще осветить.
1: Мы рассказываем про то, как можно прикольно провести серые будни, выходя из дома, найти какие-то интересные места и провести круто время с друзьями и близкими.
0: Слушайте, ну это очень полезный блог. А почему именно Нижний Тагил?
2: Вообще мы здесь родились, и так как мы вообще сами живем в Екатеринбурге, и такое ощущение дома, хочется все-таки Нижний Тагил еще больше развивать, показывать его. Такая связь дом ближе.
0: Повод вернуться.
2: Да, да, да.
0: Скажите, а в планах есть там, например, Качканар съездить,
1: посмотреть? Да, мы бы хотели еще поездить по разным городам и узнать, какие интересные места есть там, и рассказать уже вам.
0: Слушайте, ну здорово. Я думаю, нашим слушателям интересно узнать, на каких площадках вас можно посмотреть.
2: Мы находимся ВКонтакте, Макс, Одноклассники, также сайт.
0: А как вас искать? Ваня, Илья?
2: Нет. Например, ВКонтакте можно группа Телекон. Там выходят клипы, с радостью смотрите их.
0: Отлично, ребятки. Ну, спасибо вам за такой огромный, прекрасный, вообще неоценимый, мне кажется, просто труд. Вы большие молодцы. И продолжайте в том же духе. Будем обязательно все вас смотреть, поддерживать лайками, я так думаю.
2: Конечно, спасибо.
0: Приезжайте к нам почаще.
1: Спасибо. Экорадио.

0: Среднем Урале 15 часов. Всем добрый день!
1: Новости.
2: О главных событиях культуры коротко прямо сейчас в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. На Урале в 11-й раз прошел фортепианный марафон. Это 10 часов непрерывной живой музыки от классики до современных композиций. Из-за плохой погоды события перенесли из парка Маяковского в зал Свердловской детской филармонии, рассказали в эфире «Вести Урал». Большой музыкальный праздник открылся выступлением квартета «13 струн». Участниками марафона также стали 130 юных и взрослых музыкантов со всей Свердловской области. В этом году марафон посвятили Году единства народов России. Со сцены прозвучали татарские, башкирские, тувинские произведения. Выйти к роялю по традиции проекта мог любой желающий. В Екатеринбурге открылась уникальная выставка «Уральская ткалия», где мастера со всей страны возрождают забытые секреты ручного ткачества. Об этом в эфире рассказали «Вести Урал». На экспозицию свои работы привезли хранители традиций со Среднего и Южного Урала, а также из Западной Сибири. Они представили пояса, половики, народные костюмы, вышивку, а также ткацкие станки. На них мастера создавали изделия по старинным образцам из музейных архивов и авторские работы в современных тенденциях. В Нижнем Тагиле в Музее быта и ремесел пройдет цикл концертов «Вечера на Господском» с участием ансамбля народных инструментов «Рябинка». В исполнении коллектива прозвучат песни и танцы народов мира. Программа продлится до сентября. Ближайший концерт запланирован на 12 июня. Перед музыкальной частью для гостей проведут экскурсию по экспозиции Музея быта и ремесел. В качестве экскурсовода выступит персонаж романа «Мамина сибиряка. Горное гнездо» Родион Антонович Сахаров. В краеведческой библиотеке Нижнего Тагила открылась новая выставка «Через все прошли и победили». Экспозиция посвящена 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Как сообщается в паблике во ВКонтакте музея-заповедника «Горнозаводской Урал», на выставке представлена документальная литература, изданная в военные годы, обращение Сталина к гражданам Советского Союза и речь наркома иностранных дел СССР Молотова. А также представлены книги о тружениках тыла, интервью с ними, фотографии и письма военных лет. Выставка будет работать все лето. О новых событиях культуры мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер западный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 15 градусов. А завтра на Неве будет также облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 2 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 19 градусов со знаком «плюс».

Девушки, вы очаровательны. Такое откровенное признание сделал Jonas Blue с новинкой Girl. Какая бы ни была погода за окном, а женщины всегда умудряются цвести и оставаться сильными и прекрасными. В этом наша суперсила. А суперсила Эко-радио всегда радовать слушателей самыми потрясающими хитами. В этом часе услышим Рэя Делтона, Зиверт, Зейна и других звезд русской и зарубежной эстрады. А прямо сейчас погружаемся в драйв с группой Imagine Dragons. Sharks.

0: Экорадио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Диджей Смэш добавил немного атмосферной лирики с треком «Не переживай», а реальный способ снять стресс и тревогу – посмотреть любимый мультфильм из детства. Это сразу погружает в светлые юные годы и, собственно, отвлекает от всех проблем. И сегодня в группе Эко-радио ВКонтакте мы выбирали, на какого героя студии «Союз мультфильм» наши слушатели похожи больше всего. Пора подвести итоги. Меньше всего голосов собрал Карлсон. Все-таки такой мужчина с пропеллером – это большая редкость. Третье место у милашки Чебурашки. Серебро забрал Винни-Пух. Но все-таки большая часть наших слушателей ассоциирует себя с хозяйственным котом Матроскиным. Это говорит о том, какие вы, ребята, умнички. Такое вот милое обсуждение вышло у нас сегодня. А завтра в группе Эко-радио ВКонтакте вас будет ждать новая интересная тема дня. Пока что погрузимся в нежность с Дэвидом Гетто и группой Айв. Supernova Love. Эко-радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Химчистка «Эколини» поздравляет с Днем России. С 9 по 14 июня дарит скидку 30% на домашний текстиль и зимнюю одежду. Подробности по телефону 8 34 35 37 8007. Нижний Тагил, 2026.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже!
5: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Я готова, как горилла Зиппо, танцевать до утра от того, что этот затяжной дождь хоть ненадолго прекратился. Думаю, это уже можно считать поводом для праздника. А на часах 15:41, и я, Маша Максимова, говорю вам до завтра, друзья. Буду ждать вас снова в 10 часов утра, чтобы провести еще один потрясающий день под любимые треки на Эко-радио. А пока же оставляю вас с приятным дождем самых прекрасных композиций нон-стоп. И начнется он с работы из 2016-го The Chainsmokers, Don't Let Me Down. Эко-радио.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Новости.
1: О главных событиях культуры коротко прямо сейчас. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. На Урале в 11-й раз прошел фортепианный марафон. Это 10 часов непрерывной живой музыки от классики до современных композиций. Из-за плохой погоды события перенесли из парка Маяковского в зал Свердловской детской филармонии, рассказали в эфире «Вести Урал». Большой музыкальный праздник открылся выступлением квартета «13 струн». Участниками марафона также стали 130 юных и взрослых музыкантов со всей Свердловской области. В этом году марафон посвятили Году единства народов России. Со сцены прозвучали татарские, башкирские, тувинские произведения. Выйти к роялю по традиции проекта мог любой желающий. В Екатеринбурге открылась уникальная выставка «Уральская ткалия», где мастера со всей страны возрождают забытые секреты ручного ткачества. Об этом в эфире рассказали «Вести Урал». На экспозицию свои работы привезли хранители традиций со Среднего и Южного Урала, а также из Западной Сибири. Они представили пояса, половики, народные костюмы, вышивку, а также ткацкие станки. На них мастера создавали изделия по старинным образцам из музейных архивов и авторские работы в современных тенденциях. В Нижнем Тагиле в Музее быта и ремесел пройдет цикл концертов «Вечера на Господском» с участием ансамбля народных инструментов «Рябинка». В исполнении коллектива прозвучат песни и танцы народов мира. Программа продлится до сентября. Ближайший концерт запланирован на 12 июня. Перед музыкальной частью для гостей проведут экскурсию по экспозиции Музея быта и ремесел. В качестве экскурсовода выступит персонаж романа «Мамина сибиряка. Горное гнездо» Родион Антонович Сахаров. В краеведческой библиотеке Нижнего Тагила открылась новая выставка «Через все прошли и победили». Экспозиция посвящена 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Как сообщается в паблике во ВКонтакте музея-заповедника Горнозаводской Урал, на выставке представлена документальная литература, изданная в военные годы, обращение Сталина к гражданам Советского Союза и речь наркома иностранных дел СССР Молотова. А также представлены книги о тружениках тыла, интервью с ними, фотографии и письма военных лет. Выставка будет работать все лето. О новых событиях культуры мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 июня на небе будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер северный до 2 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 19 градусов.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
7: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Средство репеллентное, пикник от комаров, мошек, клещей. 159 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все. Кажется.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду.

0: Айсберг. Билеты в продаже.
1: 2026 год. 0+.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил новую структуру регионального правительства, перераспределив полномочия между своими заместителями и сократив число членов Кабмина с 25 до 24 человек. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона. Изменение связано с назначением Василия Козлова на должность вице-губернатора, после которого глава района упразднил одну из ставок замгубернатора. Качканарские выпускницы покорили Российскую академию наук.

0: В этом году на областном конкурсе «Моя законотворческая инициатива» эксперты Российской академии наук высоко оценили их работы. Среди триумфаторов выпускница 11 А-класса ГЭК Нина и Попова Анастасия, пишет паблика ВКонтакте «Качканарский четверг». Вместе со своим научным руководителем они доказали, возраст не помеха для серьезных инициатив. Из Нижнего Тагила отправили очередную партию гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба мэрии. Для бойцов Донецкого и Луганского направлений удалось собрать более 10 тонн предметов первой необходимости и оборудования. Одним из ключевых получателей на сей раз стал полевой госпиталь, который обустраивают у самой линии фронта. Социальный фонд России в Свердловской области досрочно перечислит часть пенсионных выплат в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Пенсионерам, которые обычно получают деньги через банки по 13 числам, выплаты придут уже 11 июня. Изменения коснутся всех основных видов пенсии, включая выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца. При переводе средств на банковские карты и счета деньги могут зачисляться в течение всего дня. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 июня на небе будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер северный до 2 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 19 градусов.

словно поезд. Скидящих средств вылечит мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечный вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: сердца.
1: Здоровое мнение. Советы экспертов и опыт пациентов.
2: Здравствуйте, это совместный проект телекомпании «Телекон» и «Экорадио» «Здоровое мнение» в студии Полина Бажова. И сегодня у нас в студии Жанна Сергеевна Климова, главный врач городской поликлиники номер 4 Нижнего Тагила. Жанна Сергеевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Жанна Сергеевна, в этом году в Нижнем Тагиле грядут большие перемены. К городской поликлинике номер 4 присоединяется поликлиника номер 3 и Горноуральская районная поликлиника. Что изменится? Что ждать тагильчанам?
3: Действительно, перемены грядут у нас очень интересные, очень перспективные. Бояться, конечно, перемен никогда не нужно. Нужно идти к лучшему, развиваться. И, конечно, первая причина всех этих перемен должна быть и была это устойчивая финансовая стабильность наших учреждений. Финансовая стабильность не секрет,
2: необходим,
3: это важно для в целом для поддержания кадрового потенциала наших учреждений, для поддержания материально-технической базы, ну и в целом для развития таких серьезных технологий, как информационная технология, бережливые технологии в поликлинике. Все это необходимо серьезные финансы и серьезные вложения. А на самом деле к этому проекту мы готовились 10 лет.
2: Ничего себе, да. То есть давно идея такая была.
3: Да, эта идея появилась после того, как наши учреждения перешли в подушевое финансирование. То есть система финансирования на 90% – это система обязательного медицинского страхования. То, что мы платим налоги в полис ОМС, и она таким образом финансируется на одно подушевое лицо, на одного жителя.
2: Угу.
3: Складывается этот норматив примерно на 8 посещений различных, там, в поликлинику, в стационар, вызов скорой помощи, обслуживание в дневном стационаре, сложная система расчетов. И таким образом у каждого учреждения формируется свой бюджет. И понятно, что это, если этот бюджет сформировался на Нижний Тагил, он разделен на все поликлиники нашего города. И вот эти деньги, так скажем, не языком финансиста, mm-hmm. они ходят между учреждениями. Если прикрепленный пациент, житель нашего города, прикреплен, например, к третьей поликлинике, а получает услугу в четвертой, то, естественно, третья поликлиника должна передавать деньги после загрузки реестра mm-hmm. счетов в четвертой поликлинике. Таким образом, очень сложно предвидеть бюджет следующего месяца, сформировать его, развивать его. То есть это была, конечно, первая причина. Мы ее увидели, вот тоже не секрет, мы отдаем в прошлом месяце 15 миллионов, отдали сторонним организациям за наше прикрепленное население. А в этом месяце 10 миллионов.
2: Угу.
3: Также и другие сторонние организации

0: нам передают часть финансовых средств. И, конечно, это не есть хорошо в плане финансовой устойчивости учреждений. Вторая, конечно, это тоже основная причина – это доступность оказания помощи. Посмотрите, у нас при ограниченном кадровом ресурсе, ну, например, по узким специалистам, один невролог в поликлинике, один кардиолог в поликлинике, которые зачастую забирают, например, ну вот мы обслуживаем сейчас военкомат, да, и в учреждении не остается ни одного узкого специалиста. Конечно, сразу администрация учреждения переживает, куда бы маршрутизировать пациентов перед МСЭ, перед операцией, ну хотя бы вот паллиативных пациентов, которых нужно обслуживать на дому, это тоже очень серьезный момент. Если мы объединим усилия по кадрам, мы можем иметь, допустим, тех же 5 эндокринологов. Один работает на неотложное состояние, другой плановое, третий в отпуске, четвертый на больничном. Но, по крайней мере, мы знаем в одном учреждении, что мы обеспечим эндокринологическую помощь, пусть экспертно, пусть скринингово, но доступность таким образом мы однозначно повысим, потому что запись на прием будет в едином колл-центре и раскассировка будет по зданиям. По зданиям, по учреждениям. Также с тяжелым лучевым оборудованием. Мы в этом году особенно терпим такие сложности, как с ремонтом маммографов. Мы выручаем третью поликлинику по маммографии. В Горноуральской поликлинике совсем нет маммографа, поэтому жители села, они вынуждены где-то тоже обследоваться, чтобы закрыть хотя бы первый этап диспансеризации. А маммографическое исследование – это основное исследование в диспансеризации, потому что это первая причина
1: онкологии
0: у женщин. И вообще на первом месте выходит по онкологической заболеваемости в последние 5 лет особенно рост этого заболевания. Таким образом, мы можем централизовать, правильно маршрутизировать, правильно использовать тяжелое рентгеновское оборудование. Сейчас мы хорошо достаточно укомплектованы этим оборудованием. У нас в поликлиниках в третьих, в четвертых есть компьютерные томографы. Они работают. Есть у нас сейчас, получается, 4 будет маммографа. То есть это очень
1: достаточное количество,
0: чтобы организовать работу в 2-3 смены, выходные, праздничные даже дни, да? Таким образом, мы тоже доступность можем увеличить. Далее, ну, допустим, если взять по микрорайонам города Гальянка, наш прекрасный спальный район с молодежью, он вообще делился, половина обслуживала третья поликлиника, через трамвайные пути дальше четвертая поликлиника, Голый Камень, третья поликлиника, чуть ближе сюда, четвертая. И таким образом, где кому как удобно, прикрепления, ссоры непонятные, все же страдает пациент. Моя мечта, чтобы любой житель Нижнего Тагила, проходя вот мимо наших поликлиник, мог зайти в любую, которая ему удобна, да, имея электронную карту, а она сейчас единая, региональная у нас, электронная карта формируется в единой системе, называется единая цифровая платформа. Мы видим по пациенту все. Был в травмпункте, обслуживался в приемном отделении больницы, был в какой-то другой поликлинике. И врач уже может ориентироваться спокойно, принимать этого пациента, оформлять электронное направление в другое, ну, стороннее, например, на какое-то исследование. Не нужно ходить за каким-то одним направлением в другую поликлинику, чтобы пройти где-то еще. Вот. У нас пока самостоятельно остаются в составе больниц Демидовская поликлиника, первая в Дзержинском районе и четвертая. Это поликлиника Тагилстроевского района, Смычки, вот отдаленная. Нам будет прикреплено 160 тысяч населения нашего города и пригородного района.
1: Жанна Сергеевна, подробнее об объединении, а также об электронных ресурсах поговорим чуть позже.
2: Экорадио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Химчистка «Эколини» поздравляет с Днем России. С 9 по 14 июня дарит скидку 30% на домашний текстиль и зимнюю одежду. Подробности по телефону 8 34 35 30.

0: 27 8007, Нижний Тагил, 2026.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое двухслойное, лесная магия, ведерко. Всего 245 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
4: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Здоровое мнение. Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Я напоминаю, что это проект «Здоровое мнение». Сегодня у нас в студии Жанна Сергеевна Климова, главный врач городской поликлиники номер 4. Говорим мы о том, что в этом году наши поликлиники объединяются. К 4-й поликлинике присоединяется поликлиника номер 4 и Горноуральская районная поликлиника. Что изменится для жителей Нижнего Тагила? Жанна Сергеевна, расскажите, а будут ли как-то разделены отделения? Они же не будут дублироваться в поликлиниках?
2: Да, действительно. Мы присоединяем к себе 3-ю поликлинику, Горноуральскую поликлинику. Эта идея возникла не на пустом месте. Была проработана очень эта идея основательно. Составлен свот-анализ объединения амбулаторно-поликлинической службы в городе Нижнем Тагиле. Понятно, что рентабельность поликлиник она остается за, в основном за численностью населения. Рентабельными являются те поликлиники, где прикреплено более 50 тысяч населения. И именно 4-я поликлиника с 15-го года не теряет прикреплённое население. У нас остается 88 тысяч. Это жители нашего города, часть пригородного района. Поэтому, конечно, очень мощно по прикреплённому, по кадровому обеспечению. Мы работаем стабильно, без кредиторской задолженности уже 12 лет. И вы видите, что мы развиваемся, многие хотят прикрепиться, несмотря на то, что нас иногда и критикуют, и жалуются, обращаются. Нас это только закаляет, мы не боимся обращения, мы готовы отвечать, готовы помогать людям и, наоборот, хорошие идеи воплощать в жизнь, в нашу работу. Хорошие, сильные стороны объединения наших учреждений, как я уже сказала, это финансовая стабильность, объединение кадровых ресурсов, вытягивание с кредиторской задолженности более слабые учреждения.
1: А такие есть?
2: То есть такие есть. Создание у нас будет единого удобного графика работы всех поликлиник. Это очень важно для жителей.
1: А я еще видела, что увеличивают, хотят увеличить количество часов работы, там, чуть ли не до 22 часов.
2: Это будет возможно, когда мы определимся четко со структурой, вот с этими отделениями, с кадрами.
1: То есть есть такая идея, да?
2: Есть идея, она и должна быть, особенно отделение неотложной помощи, чтобы разгружать скорую помощь. Тем более сейчас скорая помощь, вы знаете, территория обслуживания будет больше, у нее есть такая идея работать и дольше, увеличить часы работы. Ну, также, конечно же, при объединении мы сможем заниматься дальше проектной деятельностью, выстраиванием бизнес-процессов. Наше учреждение этим занимается уже с 2014 года. Мы смотрим там, где очереди, там, где слабо, там, где нужно помочь. Вот это вот мини-такие проекты, которые мы внедряем без даже приказов и нормативных документов сверху. Это именно в помощь, осуществление доступности, оказание помощи. Очень хорошо, что у нас все поликлиники – это отдельно стоящие здания. Они расположены в различных районах нашего города, поэтому мы можем охватить побольше населения. Как я уже сказала, это порядка 160 тысяч прикрепленного населения, но у нас будут еще и дети. Дети пригородного района в количестве 4800, но в среднем 5000 малышей также будут подрастать вместе с нами. Это интересная сельская медицина. Мы уже ее в течение месяца изучили. 26 ФАПов и ОВП, порядка 56 деревень, территория обслуживания района 3500 квадратных километров. 28 тысяч проживают в пригороде, и 26 тысяч прикреплены теперь к Горноуральской районной поликлинике. Это будут наши же жители. И 25% из них, они работают на предприятиях и в учреждениях города. Поэтому, конечно, это наши пациенты, наши жители. И это с тем, с кем мы работаем и кого обслуживаем. Конечно, появятся новые возможности для развития отделений. Мы не будем дублировать технологии, которые уже хорошо развиты. Допустим, прекрасно развит 2 дневных стационара, работающих в 2 смены на Новострой 24. Кто там лечился, все хотят и на следующий год пролечиваться. Наверное, мы объединим эти усилия, потому что там работают прекрасные врачи и кадры. Может быть, мы поможем

0: этим объемом еще койкам пригородного района, потому что там тоже есть объемы дневного стационара, но нет кадров, а есть те же жители, которые хотят получать помощь. Появляются небольшие отклики, что хочу дневной около своего подъезда. Наверное, такого не будет. Нужно получать помощь там, где есть кадры, там, где есть действительно технология, вот, там, где действительно вам помогут. Мы не можем у каждого подъезда сделать хорошее, рентабельное учреждение, и жители нашего города должны с пониманием к этому отнестись. Но мы готовы открыто с каждым провести какой-то диалог, собрание. У меня есть всегда приемы по личным вопросам граждан, можно записаться. Также будет работать колл-центр единый, единый на все три поликлиники, где вас могут записать на свободное место, либо вообще без записи. Сейчас мы организовали вторник и четверг, это вообще день села. В эти дни любой житель села, даже без записи, может по определенному маршрутному листу пройти и получить необходимый набор услуг. Ну, начиная сдать биологические жидкости все, пройти ЭКГ, УЗИ, КТ, рентген, маммографии и так далее, какие-то узкие специалисты, чтобы закрыть какую-то глобальную
1: потребность.
2: Если говорить об узких специалистах, то задача сократить очередь до 2 недель, да, что в течение 2 недель можно будет записаться к узкому специалисту. Это реально?
0: Ну, вообще, по территориальной программе госгарантии в течение 2 недель плановая помощь. Это однозначно. Будем стараться ее даже сокращать, эти сроки. Потому что, я уже говорила, специалистов будем объединять и таким образом смотреть, как правильно их маршрутизировать. В каждом учреждении мы будем все-таки оставлять то, что первично – это профилактика. Поэтому отделение профилактики остается, отделение неотложной помощи. Обязательно это паллиативная помощь, то есть район обслуживания паллиативной помощи. Вот. Ну и также в поликлинику входят это реабилитационные услуги. Скорее всего, мы откроем отделение при согласовании с Минздравом Свердловской области реабилитацию на базе 3-й поликлиники, потому что там есть условия, есть площади, есть кадры, зал лечебной физкультуры, физиотерапия, массаж. Была даже водолечебница когда-то.
1: И планируете ее восстановить?
0: Мы пока не говорим об этом, но...
1: Планы такие есть.
0: В дальнейшем герудотерапия у нас же развита на Дружинино, но, может быть, будем переводить сюда иглорефлексотерапия. Ну и также необходимо по технологии оборудовать специальными тренажерами психолога, примем медицинского логопеда, ну, то, что входит по стандарту реабилитации. Я думаю, что это перспективное направление, потому что реабилитация нужна после всех заболеваний. Инсульты, инфаркты, травмы у женщин после гинекологических операций, после родов и так далее. Поэтому, наверное, реабилитацией мы будем заниматься, потому что это вот все первичное звено. Поставить вовремя диагноз, диагностировать, взять на диспансерное наблюдение, поэтому кабинет эхнизы или кабинет неинфекционных заболеваний, это должно быть в каждой поликлинике, но также и реабилитация. Вот этот вот 3 ключа для того, чтобы достигнуть целевой показатель. 81 год мы должны жить, к 36-му году наш показатель целевой.
1: Жанна Сергеевна, прямо сейчас ненадолго прервемся, ну а дальше продолжим разговор.
3: Эко-радио. Реклама. Стильные и технологичные кроссоверы Амода или брутальные и интеллектуальные Джейку. До конца июня жаркие цены на Амода C5 и Джейку J6 2026 года выпуска от 2 070 000 рублей. Плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера Аками Тагил. Восточное шоссе 3. Успейте поймать привлекательные цены.
4: Реклама. ООО «Тагиловта». ИНН-66-060-34-217. Не оферта. Цена на Амода C5 и Джейку J6 в комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ».
6: Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является.

0: публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru/plus. NTUNFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Милая, ну пожалуйста, ну еще разочек, любимый.
2: Еще?
1: Да.
2: Чтобы прямо жарко?
1: Да.
2: Ладно, тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
1: Я обожаю тебя.
3: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
4: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: «Здоровое мнение». Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Я напоминаю, что вы слушаете «Эко-радио». Это проект «Здоровое мнение». Сегодня у нас в студии главный врач городской поликлиники номер 4 Жанна Сергеевна Климова. Говорим про объединение поликлиник. Жанна Сергеевна, а есть информация?

0: о развитии эндоскопической службы. Расскажите подробнее, что ждет пациентов.
1: Эндоскопическая служба, она на амбулаторном этапе включает в себя в основном это ректоромоноскопия, фиброгастроскопия, колоноскопия, то, что, в принципе, можно проводить на амбулаторном этапе под небольшой седацией, под обезболиванием, и не обязательно госпитализироваться в стационар. Доступность, она, конечно, очень сейчас ограничена. Это связано с тем, что в основном это проводится в стационарных условиях. Но разрозненно врачи в поликлиниках проводят эти услуги. Мы хотим объединить единое целое, посмотрели уже со специалистами, что площади и технологии можно хорошо развить на базе третьей поликлиники на Липовом тракте, тем более, что есть там колоноскоп, есть эндоскопическое оборудование, у нас тоже есть эндоскопическое оборудование, новое поступило в Горно-Уральскую поликлинику, плюс еще один колоноскоп с хвостами, эндоскопические хвосты поступят к нам. Поэтому вот планируется, да, там на базе третьей поликлиники кадры есть, ресурсы есть, желание, самое главное, есть. Мы не останавливаемся в этих услугах, то есть косметический ремонт будет постепенно тоже там проводиться. Проект мы с ремонтом определимся, ну и пригласим вас, наверное, на открытие.
2: Обязательно.
1: Надеюсь, если не в этом году, но в следующем точно. Эндоскопия, она вообще очень нам помогает поставить вовремя диагнозы. Например, такие как полипы желудка, рак желудка, различные заболевания кишечника есть сложные. Поэтому это такая ургентная, считается, манипуляция. И она идет на втором этапе диспансеризации абсолютно бесплатно.
0: Угу. Жанна Сергеевна, параллельно с тем, что сейчас идет объединение, вы активно внедряете еще электронные ресурсы, электронные возможности цифровые. Расскажите поподробнее про это.
1: Да, ну, в целом этот весь проект объединения поликлиники, он не на пустом месте сложился. После такой проработки, свода анализа, мы посмотрели, что не все поликлиники работают по единой технологии. Где-то с 15 года бережливые технологии, они вошли в целом во все учреждения нашей страны. Нужно было убирать регистратуры, развивать удаленную запись на прием, создавать колл-центры, маршрутизировать правильно в поликлиниках, убирать очереди, делать зоны ожидания красивые, да? Доброжелательность, внимание, пациентоориентированность – это главные принципы бережливого производства, о чем сейчас президент и говорит. Бережливые, эффективные технологии на предприятиях, промышленных предприятиях, да? Вот это мы начали внедрять. И, конечно, хотелось бы это видеть во всех поликлиниках нашего города, чтобы мы одинаково стартанули, одинаково развивались, не дублировались бы технологии, чтобы кадрами мы могли управлять в поликлиниках, чтобы с частных учреждений к нам вернулись доктора. Вот о чем мечтает главный врач 4-й ПК поликлиники. Да.
0: И создаются электронные карточки.
1: Да, поэтому в рамках бережливых технологий, с чего мы и начали, это информатизация. Наше учреждение одно из первых вступило на этот нелегкий путь. Это развитие информационных технологий. Мы убрали бумажные носители, практически все убрано, бумажные носители, все заносит в электронную карту. Общие анализы и крови, клинические, КГ, рентген и так далее. Через эти цифровые технологии мы смогли дальше смотреть и развивать другие бизнес-процессы. Вот отстали другие поликлиники, отстали от этих технологий, а их нужно развивать. Какие мы будем внедрять в дальнейшем и какие уже сейчас есть? Это, конечно, все дистанционное взаимодействие врач-пациент. Особенно с молодежью, те, кто может лечиться, консультироваться удаленно. Сейчас мы проводим уже телеконсультации успешно. Врач-пациент. Закрываем листы нетрудоспособности. У нас порядка уже 700 листов нетрудоспособности закрываются дистанционно через чек-листы, через взаимодействие врач-пациент. Затем мы внедрили дистанционный мониторинг артериального давления и глюкозы крови при сахарном диабете. А также возможность имеется записи на прием к врачу через госуслуги. помимо госуслуг, вот про что

0: что я хотела сказать, это дополнительно такое устанавливается на смартфон приложение Doctis называется. Из него осуществляется это взаимодействие. Можно установить его в Максе, скачать в Максе, скачивается, если Android, то скачивается приложение Доктор 66. Mm-hmm. Если для айфонов, для Apple, то называется это Телемед 66. Mm-hmm. А так мы называем это приложение Doctis. Оно утверждено приказом Министерства здравоохранения. Там даже иконка такая наш официальная. Минздрава и из нашей Свердловской области.
1: И что дает это приложение?
0: Через это приложение вы можете записаться на прием, вы можете общаться с врачом, выбрать врача и консультироваться на первичный, повторный прием, заниматься даже перепиской. Дистанционный мониторинг артериального давления, я сама через него вот прошла. Артериальное давление передавала утром и вечером своему доверенному врачу.
1: Через это приложение?
0: Через это приложение. Там прямо напоминает, что передайте давление, вы не передали. Передать внепланово, очень удобно. И можно либо текстом, либо голосовым ресурсом передать. И уже у нас там оператор, медицинская сестра видит, что да, Полина передала уже свои показания.
1: Они соответствуют.
0: Там выстраивается диаграмма в виде дашборда, что ваши целевые показатели достигнуты. Если оно превышает, врач сразу с вами связывается, добавляет вам препарат, либо меняет время приема, либо снижает дозу препарата. Очень интересно. Это мы будем вести и ведем уже сейчас пациентов с гипертонической болезнью. Взяли ребят, даже те, у кого давление при выявлении в военкомате, особенно чтобы контролировать, есть давление, нет. При периодических медосмотрах многие приходят в высокое давление после 40 лет. Что это? Либо это гипертония, либо снимаем с учета и так далее.
1: А вот результаты анализов можно там посмотреть? Нет,
0: результаты анализа приходят к вам на госуслуги. На госуслуги мы добиваемся, мы заводимся в электронном виде, в единую цифровую платформу, и эти анализы уже вы видите на госуслугах.
1: Наконец-то мы дожили до этого периода, да, когда все удобно, да, не нужно сидеть в очередях.
0: Я вам скажу еще больше. Минздрав сейчас обеспечивает учреждения бесплатными тонометрами и глюкометрами измерения. Вот эти вот аппараты, они к вашим смартфонам интегрируются так же, как часы. То есть не нужно передавать текстом, а сразу же передается информация сразу на персональный компьютер врача, который контролирует. Давление мы ведем в течение 3 месяца. А измерение глюкозы в течение года у пациентов с сахарным диабетом, особенно если гликированный гемоглобин, но кто меня слышит сейчас, пациенты данной группы, больше 7%. Конечно, они подлежат вот этому дистанционному мониторингу.
1: Жанна Сергеевна, ненадолго прервемся, но дальше продолжим разговор.
2: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
5: Дети 360! Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов. Дети 360. О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.

0: Здоровое мнение. Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Я напоминаю, что вы слушаете Экорадио. Это проект «Здоровое мнение». Сегодня у нас в студии главный врач городской поликлиники номер 4 Жанна Сергеевна Климова. Говорим мы об объединении поликлиник, говорим мы о современных технологиях. Жанна Сергеевна, вы рассказали про такое интересное приложение, которое каждый может скачать на свой смартфон. А, допустим, человек уже в возрасте, и ему сложно, да, с этими технологиями. Может ли ему кто-то помочь скачать это приложение?
2: Да, конечно, скачать приложение помогут обязательно в поликлиниках. Мы обучаем теперь всех сотрудников, а также специалисты колл-центра, специалисты отделения профилактики. Создан кабинет электронного взаимодействия с операторами. Также, если вызываются специалисты отделения неотложной помощи на дому, они тоже вам могут установить это приложение. Вот. Ну и если возникают какие-то сложности, то в самом приложении обозначен телефон, то есть внутренней поддержки, поддержки вот этого приложения
1: Доктис. Где помогут и ответят на все вопросы.
2: Да, поэтому обязательно все должны установить это приложение. Это позволит вам быстрее консультироваться с врачом, получить медицинскую помощь, удаленно закрыть больничные листы, где-то продлить больничные листы, решить вопросы. Ну и таким образом мы, наверное, еще, я думаю, снизим нагрузку на поликлинике в связи с неэффективными какими-то вопросами, с приходами, только спросить или только посмотреть.
1: Действительно, да.
2: Особенно это очень удобно для молодежи, которые практически живут в телефонах. И я благодарна, что Минздрав курирует этот проект. Она не дает расслабляться. Мы, нам, конечно, самим очень тяжело, потому что у нас медицинские работники уже 40, больше 40% возрастные, но тем не менее мы их всем установили приложение, всех заставили сами пройти эти этапы.
1: Всех поэтому, обучили.
2: Да, поэтому я думаю, что вот при объединении всех поликлиник

0: Мы еще будем развивать технологии на селе, потому что очень важно где-то с селом тоже осуществлять телеконсультации, ну и также вот мониторировать артериальное давление, уровень глюкозы в крови. Mm-hmm. Это очень важно.
1: Жанна Сергеевна, сейчас вот только идут первые шаги, да, к объединению. А какой вы видите поликлинику объединенную через год?
0: Объединенная поликлиника, ну, это, наверное, конечно, дружная команда. Прежде всего, кадры решают все. Кадры – это ключевой фактор успеха нашего учреждения. Поэтому хотелось бы работать с профессионалами. Всем будет сложно на этапе вот этого перехода. Но если мы объединимся, если мы будем собираться рабочими группами, работать в виде проектов, внедрения бизнес каких-то процессов, то мы сможем с вами вообще быть лучшей поликлиникой в Свердловской области. Мы к этому идем. Mm-hmm. Но, к сожалению, мы на медицинском олимпе в этом году не победили.
1: Все впереди.
0: Все, я думаю, впереди еще. Но мы mm-hmm. очень хотели, мы подали заявку на медицинский олимп. Это главная награда медицинская в нашей Свердловской области. Поэтому мы стремиться будем к этому. Но работаем мы не для наград, а работаем, конечно, для нашего населения. Министерство здравоохранения в рамках вот объединения поликлиник сейчас нам идет навстречу. Нас хорошо профинансировали. Во-первых, Горноуральская поликлиника полностью будет реконструировано основное здание. Оно находится на Строителе 26. Это город, это наш Тагилстроевский mm-hmm. район. Мы там у нас там тоже пока секрет, есть свои мысли, что пролицензировать там, чтобы было удобно, потому что там хорошая транспортная развязка. Mm-hmm. Нам выделили хорошие деньги полностью на ремонт всех санитарных узлов и комнат на Новострой 24. То есть вы понимаете, как театр начинается с вешалки. Наше учреждение должно быть санитарно-гигиенически mm-hmm. выглядеть на пятерку, красиво, эстетично. И мы к этому долго шли, порядка 10 лет. Нам выделили большие деньги. И сейчас вот проект выиграла фирма из Астрахани. Надеюсь, что они нам красиво это все нарисуют, и мы реализуем до конца года. Большие деньги планируются, и уже подтвердили нам полностью ремонт первого этажа на Липовом тракте. Это в третьей поликлинике. Mm-hmm. Мы хотим сделать открытую регистратуру. Даже регистратуры нет, а вот также открытый гардероб, зона ожидания, хорошее отделение профилактики, травмпункта. И здесь уже сразу для пациентов будет визуализировано, видно, что уже какие-то бережливые технологии внедряются. Информаты, администраторы, разведение потоков внутри. Но еще раз говорю, не стены даже красят, а люди. Те люди, которые должны быстро обучиться новым технологиям, сестринским постам, доброжелательности в коридорах, даже поликлинике, чтобы, ну, чтобы была доступность, прежде всего, оказания медицинской помощи.
1: Жанна Сергеевна, большое вам спасибо. Я желаю, чтобы все ваши идеи воплотились, и чтобы мы с вами встретились через год, и вы рассказали, как много уже удалось сделать. Большое вам спасибо.
0: Спасибо.
1: Я напоминаю, что это был проект «Здоровое мнение». Сегодня у нас в студии была главный врач городской поликлиники номер 4 Жанна Сергеевна Климова. Ну а я с вами прощаюсь, желаю всем приятного вечера и, конечно же, я желаю всем здоровья.
2: Это радио «Реклама».
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
7: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
8: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
9: Какими бы ни были ваши планы на лето, семейный кроссовер

0: Автомобил GX70 станет верным спутником на дорогах. Только до конца июня Белджи X70 по специальной цене от 1 миллиона 919 тысяч рублей плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Успейте получить выгодное предложение.
1: Реклама ООО «Тагилавка» и N66-060-34-217. Не оферта. Цена на Белджи X70 в комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Авторадио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил новую структуру регионального правительства, перераспределив полномочия между своими заместителями и сократив число членов Кабмина с 25 до 24 человек. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона. Изменения связаны с назначением Василия Козлова на должность вице-губернатора, после которого глава района упразднил одну из ставок замгубернатора. Качканарские выпускницы покорили Российскую академию наук. В этом году на областном конкурсе «Моя законотворческая инициатива» эксперты Российской академии наук высоко оценили их работы. Среди триумфаторов выпускница 11 А-класса ГЭК Нина и Попова Анастасия, пишет паблика ВКонтакте «Качканарский четверг». Вместе со своим научным руководителем они доказали, возраст не помеха для серьезных инициатив. Из Нижнего Тагила отправили очередную партию гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба мэрии. Для бойцов Донецкого и Луганского направлений удалось собрать более 10 тонн предметов первой необходимости и оборудования.

0: оборудования. Одним из ключевых получателей на сей раз стал полевой госпиталь, который обустраивают у самой линии фронта. Социальный фонд России в Свердловской области досрочно перечислит часть пенсионных выплат в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Пенсионерам, которые обычно получают деньги через банки по 13 числам, выплаты придут уже 11 июня. Изменения коснутся всех основных видов пенсии, включая выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца. При переводе средств на банковские карты и счета деньги могут зачисляться в течение всего дня. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 июня на небе будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер северный до 2 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 19 градусов.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама. Стильные и технологичные кроссоверы Амода или брутальные и интеллектуальные Джейку. До конца июня жаркие цены на Амода C5 и Джейку J6 2026 года выпуска от 2 070 000 рублей. Плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил», Восточное шоссе 3. Успейте поймать привлекательные цены.
1: Реклама. ООО «Дегилавта». ИН 66-060-34-217. Не оферта. Цена на Амода C5 и Джейку J6 в комплектации «Актив» с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU. Имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5Б строение 5 и по телефону 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил новую структуру регионального правительства, перераспределив полномочия между своими заместителями, сократив число членов Кабмина с 25 до 24 человек. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона. Изменения связаны с назначением Василия Козлова на должность вице-губернатора, после которого глава региона упразднил одну из ставок замгубернатора. Евраз представил в Совете Федерации систему управления здоровьем, сообщает портал «Качканарский четверг». Программа действует в компании с 2024 года. В дивизионе «Урал» работают две медсанчасти, 23 здравпункта. Поликлиника в Качканаре, центр амбулаторной помощи в Нижнем Тагиле и своя скорая помощь. Компания также содержит два санатория. Ежегодно оздоровлением охвачено около 7 тысяч сотрудников и их детей. В результате количество профзаболеваний в 2025 году снизилось вдвое по сравнению с 2022 годом. Из Нижнего Тагила отправили очередную партию гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба мэрии. Для бойцов Донецкого и Луганского направлений удалось собрать более 10 тонн предметов первой необходимости и оборудования. Одним из ключевых получателей на сей раз стал полевой госпиталь, который обустраивают у самой линии фронта. Стало известно, как Нижний Тагил встретит День молодежи. По словам начальника управления по развитию физкультуры и спорта Анны Афанасьевой, в этом году сделана ставка на патриотическое воспитание и пропаганду здорового образа жизни. В полдень в субботу 27 июня дадут старт ежегодному краеведческому автоквесту.

0: В парке Бондина с 2 часов начнется танцевальный чемпионат «Открытый джем». С 16 часов в парке заработают интерактивные площадки. Вечернюю часть составят викторины и розыгрыши, а также диджей-сеты и выступления кавер-групп. Войти в парк можно будет через зоны досмотра со стороны цирка и краеведческого музея. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 июня на небе будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер северный до 2 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 19 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Специальное летнее предложение от «Европласт». Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от «Европласт».
3: 49 48 16. «Европласт». Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49 48 16. «Европласт».
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
7: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
9: Эко-радио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Японии открылось необычное заведение, где за барной стойкой стоят буддистские монахи. Бар уже вызвал большой ажиотаж в социальных сетях. Посетителей удивляет смесь коктейлей, религиозных обрядов и горловых песнопений. В меню можно найти напитки с названиями вроде «Нирвана в чистой земле» или «Бесконечные муки ада». Те, кто уже попробовал, говорят, что экзотические коктейли действительно переносят туда, куда обещает название. Пока гость ждет заказ, он может заняться каллиграфией или просто поболтать с персоналом. Монахи-бармены охотно дают житейские советы и мягко подталкивают посетителей на путь истины. Получается, что здесь можно не только отдохнуть, но и обрести душевный покой. Правда, как совместить просветление с коктейлем, остается загадкой. У героини нашей истории живет чудесный пес по кличке Майло, и она его очень любит. Ее подруга Лорен тоже без ума от собаки, но своей завести не может. Лорен иногда брала Майло на прогулки и вдруг заметила, что мужчины-собачники знакомятся гораздо охотнее. Тогда она стала постоянно просить пса, чтобы использовать его как повод для новых знакомств. В социальных сетях Лорен назвала себя «мамой Майло», а в разговорах уже говорила о нем как о своем. Хозяйке это надоело, и она запретила подруге брать любимца. Лорен очень расстроилась, но пользователи интернета полностью поддержали такое решение. По их мнению, нельзя превращать чужого любимца в реквизит для личной жизни. В любой дружбе есть границы, и Майло не инструмент для знакомств, а живое существо, у которого есть настоящая хозяйка. Житель индийского города Булатшар отправился в суд оформлять документы на землю. При нем была сумка с деньгами, которые он планировал использовать для сделки. В какой-то момент из его рук сумку выхватила обезьяна. Животное быстро забралось на дерево и принялось вытряхивать содержимое. Купюры разлетелись в разные стороны и посыпались на землю. Прохожие бросились их собирать и отдавать владельцу. Несмотря на их помощь, мужчина не досчитался примерно $400. Обезьяна, скорее всего, так и не поняла, какой переполох устроила. А вот мужчина запомнит этот поход в суд надолго. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Химчистка «Эколинии» поздравляет с Днем России. С 9 по 14 июня дарит скидку 30% на домашний текстиль и зимнюю одежду. Подробности по телефону 8 34 35 37 8007. Нижний Тагил, 2026.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

думаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Авторадио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил новую структуру регионального правительства, перераспределив полномочия между своими заместителями, сократив число членов Кабмина с 25 до 24 человек. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона. Изменения связаны с назначением Василия Козлова на должность вице-губернатора, после которого глава региона упразднил одну из ставок замгубернатора. Евраз представил в Совете Федерации систему управления здоровьем, сообщает портал «Качканарский четверг». Программа действует в компании с 2024 года. В дивизионе «Урал» работают две медсанчасти, 23 здравпункта. Поликлиника в Качканаре, центр амбулаторной помощи в Нижнем Тагиле и своя скорая помощь. Компания также содержит два санатория. Ежегодно оздоровлением охвачено около 7 тысяч сотрудников и их детей. В результате количество профзаболеваний в 2025 году снизилось вдвое по сравнению с 2022 годом. Из Нижнего Тагила отправили очередную партию гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба мэрии. Для бойцов Донецкого и Луганского направлений удалось собрать более 10 тонн предметов первой необходимости и оборудования. Одним из ключевых получателей на сей раз стал полевой госпиталь, который обустраивают у самой линии фронта. Стало известно, как Нижний Тагил встретит День молодежи. По словам начальника управления по развитию физкультуры и спорта Анны Афанасьевой, в этом году сделана ставка на патриотическое воспитание и пропаганду здорового образа жизни. В полдень в субботу 27 июня дадут старт ежегодному краеведческому автоквесту. В парке Бондина с 2 часов начнется танцевальный чемпионат «Открытый джем». С 16 часов в парке заработают интерактивные площадки. Вечернюю часть составят викторины и розыгрыши, а также диджей сеты и выступления кавер-групп. Войти в парк можно будет через зоны досмотра со стороны цирка и краеведческого музея. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 июня на небе будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер северный до 2 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 19 градусов.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Дети, 360!
3: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
4: В субботу в 12 дня
5: и в воскресенье в 16 часов.
2: Дети, 360!
5: О правильном детстве дошколят на полную катушку.
4: Проект создан при поддержке управления образования города Нижний Тагил.
0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
6: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
7: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
6: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Диджей Винчест. Пульсарное эко-радио 103.0 FM.

0: На Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Диджей Винчест. Пульсарное эко-радио 103.0 FM.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: двора, верные друзья. Да, их немного, но уверен я, и не променял ни дружбу, ни любовь. Спасибо вам, что я стал такой.
1: Ты знаешь.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.